0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июль до 17 августа, сообщили в Думском комитете по строительству и ЖКХ. С 1 марта в стране установлен единый срок оплаты ЖКУ не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. В этом году 15 августа выпадает на субботу, соответственно, оплата переносится на ближайший рабочий день. И к другим темам. В Общественной палате предложили оформлять через госуслуги доверенность на ребенка для бабушек и дедушек без визита к нотариусу и лишних расходов. Сейчас для сопровождения внуков в поездках и при обращении в медицинские учреждения и в других случаях старшему поколению требуется нотариально заверенный документ от родителей. Цифровизация процесса избавит семьи от бюрократических проволочек и затрат. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новой программе. Минпросвещение обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будут изучать в 9-11 классах, при этом увеличится количество часов на историю по единой программе с фиксированным порядком тем. В отдельных школах всех регионов со 2 по 8 классы введут оценку за поведение. Поездки на концерты и спортивные мероприятия стали отдельным направлением в российском туризме. При этом путешественники редко организуют поездку только ради одного выступления. Чаще они выбирают направление заранее, а затем добавляют в программу концерт или спортивное мероприятие. Еще один популярный формат – отдых в отелях, где уже запланировано шоу популярного артиста, а вход на концерт доступен только для своих гостей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.

Согласитесь, друзья мои, французский язык определенно напоминает нежное мяуканье кошек. Всемирный день этих очаровательных животных отмечается сегодня. И да, в ответ на ласку вы в ответ получите только ласковое мурчание. А не когда «я люблю тебя, я тебя тоже нет» — это все лишние слова, которые совершенно бессмысленны, когда вы общаетесь с усатым-полосатым. А всех котовладельцев поздравляю, можно сказать, с профессиональным праздником. Кроме этого, спешу поздравить и себя также. У нас в России День кошек отмечается аж 3 раза. 11 марта, 8 июня, а потом 8 августа. Сразу видно, как любят кошек в нашей стране. Всем доброго утра, классного субботнего дня.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 13-17. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 градуса тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-западного направления умеренный 4-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А. Предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
3: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: По какому принципу вы выбираете дверь?
6: Дизайн. Качество.
7: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
8: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
9: Двери от 3500 рублей.
10: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Белоцентр рулит. Белоцентр рулит.
2: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
4: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Пельмени сочные Стародворье 800 грамм, 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
8: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
10: Русское радио. Все будет хорошо.

Ах, друзья мои, если бы могла петь так же красиво, как Марфа, исполнила бы свою песню по поводу того, что не забирайте меня из уютной студии Русского радио, оставьте меня еще, ну, минимум на пару-тройку часиков, а вот после этого уже можно отдыхать. Я надеюсь, у вас есть возможность сегодня остаться там, где вам по-настоящему хорошо, и можно там с друзьями время проводить и любимые песни на русском слушать, в общем, наслаждаться жизнью на полную катушку. Напомню, что у нас сегодня праздник имеется, день под названием «Счастье случается». Символ праздника – это розовый лимонад, что отсылает нас к выражению «Когда жизнь подбрасывает лимоны, возьми их и сделай из них лимонад». Это значит, что к любым событиям нужно относиться с улыбкой, позитивом и пользой для себя.

0: ничего не могу сказать о пилотах и стюардессах, об их праздниках, но уверена, что сегодня свой праздник непременно отметят те, кто так же, как и летчики, стремятся к облакам. Международный день альпинизма отмечаем сегодня. Как известно, лучше гор могут быть только горы. Ну и далее по тексту. Ах, друзья мои, если собираетесь в ближайшее время на вот такую, может быть, немного рискованную, но тем не менее захватывающую прогулку отправиться, позвольте пожелать вам приятного путешествия. И пусть рядом с вами будет тот самый человек, с которым в связке идти невероятно приятно. Не рассчитываю на то, чтобы стать членом вашей команды, но надеюсь, что время от времени все-таки являюсь желанной гостьей, может быть, дома, а может быть, в вашем трудовом коллективе, а может быть, где-то на пассажирском месте в вашем авто сижу. Зовут меня Юлия Калинина, планирую с вами передвигаться по жизни в ближайшие полчаса, потом попрощаюсь и сразу после полуночи в ближайшее воскресенье мы встретимся снова.
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Гипермаркет Офисмаг.
5: Звонок для учителя.
6: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офисмаг.
6: О, Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Русское радио приглашает.
8: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
9: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
8: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
10: 6+.
11: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
12: Такие мы удивительные люди.
11: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно, следуя примеру Ленского, исполнить арию на тему того, что день грядущий мне готовит, ну и всякое такое. Что там высшие силы придумали для каждого из нас с вами, это загадка, и может быть даже это и к лучшему, потому как есть всегда возможность для сюрприза приятного, я подчеркиваю это двумя чертами. Я надеюсь, эти ребята сверху нынче будут каждому из нас с вами максимально благосклонны. И кроме того, что скромные труженики пульта и микрофона любимого русского радио стараются, эти ребята сверху также сделают все возможное для того, чтобы у нас с вами была и хорошая погода, и отличное настроение, и классные встречи. Оставайтесь на русском, а я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами. Сразу после полуночи в ближайшее воскресенье обязательно встретимся. Пока.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российские банки начнут блокировать переводы при обнаружении вирусов на устройстве клиента. Вступающий в силу с 1 марта закон расширяет признаки подозрительных операций, на которые обязаны реагировать операторы по переводу средств, банки и телекоммуникационные компании. Если на гаджете будет выявлен вредоносный код, организации должны будут провести проверку и приостановить транзакцию, после чего запросить у клиента подтверждение операции. И к другим темам. Российские пенсионеры, достигшие 80-летия в августе, а также граждане с впервые установленной первой группой инвалидности и те, кто содержит нетрудоспособных иждивенцев, с сентября получат прибавку к пенсионным выплатам. Размер надбавки зависит от возраста, статуса инвалидности и количества иждивенцев. Часть изменений соцфонд проведет в беззаявительном порядке. Мошенники начали массово рассылать сообщения в мессенджерах с предложениями о покупке товаров по заниженным ценам. Такие письма обычно приходят с неизвестных номеров и содержат ссылку на якобы интернет-магазин или акцию с ограниченным сроком действия. Правоохранители призывают не переходить по неизвестным ссылкам и проверять информацию в официальных источниках. Сегодня в столице, по данным гидрометцентра, ожидается от 24 до 26 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 26. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе температура воздуха в столичном регионе понизится на 5-7 градусов после аномальной жары. Средняя температура составит от 22 до 25. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите.
1: Каждое воскресенье в 8.00.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Что слушает страна?
3: И как бы ни старался, никак.

Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
2: Категория 6+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство и участники отрасли определили критерии, по которым модели искусственного интеллекта смогут получить статус национальных. Как пишет «Коммерсант», разработчику должны принадлежать исключительные права на архитектуру, обучаемые параметры и исходный код модели. Эксперты считают, что большинству компаний будет сложно выполнить эти требования. И к другим темам. Торгово-промышленная палата предложила Кабмину изменить процедуру банкротства для предпринимателей, которые стали неплатежеспособны из-за потери товара на складах Wildberries, пострадавших от пожаров, передают ведомости. Сейчас по закону ИП несут ответственность всем своим имуществом, в том числе личным, квартирами и машинами. Промышленной палате опасаются, что из-за пожаров селлеры при наличии кредитов могут лишиться большей части активов. С 1 сентября семьи, в которых родится или будет усыновлен второй последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Уточняется, что ипотечные каникулы не списание долга, платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Поэтому воспринимать эту меру стоит лишь как инструмент управления семейными финансами, отмечают эксперты. 30% россиян определились с будущей профессией уже после начала карьеры, показал опрос. Примерно столько же сделали профессиональный выбор в школе, большинство в старших классах. И только 3% приняли решение о том, кем будут работать еще до школы. Старшее поколение чаще всего ориентировалось на личный интерес к делу. Для молодых специалистов важен сам формат работы и карьерные перспективы. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день кошек. Вам не нужно идти в кота-кафе, чтобы погладить пушистиков. На эти 2 часа целых 2 котика в вашем полном распоряжении. Абсолютно неприхотливые и приученные к лотку. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Но я должен же сказать про то, какой у нас будет кошечка в конце часа. Естественно, это Лена Журавлева. И
2: породистая.
3: Еще какая, да.
2: Но сибирская.
3: Мы будем ее ждать, чтобы ее погладить.
2: Да, и сфинкс.
3: Лысый. Ну, Ленка, да, она меняет образы только так. Все для рубрики «Лена жарит».
2: Модная очень сильно.
3: Да, специально слишком. Специально для всех радиослушателей меняет свои образы постоянно.
2: Потому что
3: то лысая придет, то одетая придет, то раздетая.
2: Особенно актуально, потому что у нас нет трансляции, но она все

0: Она надеется, сейчас. Надеется, что будет трансляция. Когда-нибудь она придет во всем своем, во всей своей красе.
1: Ей просто никто не говорил, мне кажется, что нет трансляции.
0: Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Лена жарит с Леной Журавлевой, будет в конце часа, это точно. А там уж как пойдет, так и пойдет. Может, и трансляция заработает.
1: Дождитесь.
0: Она в таком образе придет, что и трансляцию не грех включить.
1: Просто без всего.
0: Да, накрутили по полной. И это игра, которая нас ждет в этом часе. Крутые песни мы с вами слушаем с удовольствием. Ну, в общем, начали.
1: Я совсем скоро расскажу, кем все-таки быть лучше вообще. Подкаблучником или железной клешней, что называется?
0: Я думаю, что подкаблучником, потому что меня слушает моя жена. Я не могу сейчас по-другому ответить на этот вопрос.
1: По-другому ты не скажешь.
0: Да, иначе меня домой не пустят.
1: К счастью, новость буду говорить я, поэтому...
0: Спасибо большое.
1: Могут другие быть варианты.
0: Хорошо. Переубедишь меня, возможно, да? И мою супругу в том числе.
1: Да.
0: Все.
1: И вообще всех.
0: Отлично.
1: Но перед этим наша фирменная зарядочка. Вообще, как накачать мышцы глаз? Какие упражнения для этого нужно, расскажет Дмитрий Колдун с песней «Эти глаза».

0: подкаблучники поспели вот так. Юли, еще более нежнее. Юлия.
1: Если жена Юлия, естественно.
0: Конечно, да. У меня новость как раз про них. Подкаблучники — это лучшие мужья и отцы. Об этом говорят психологи.
1: Не может быть, не верю. Расскажи подробнее.
0: Подробности какие? Такие мужчины чаще идут на компромиссы, меньше командуют и лучше понимают эмоции других. Как они завалировали словом «других» супругу.
1: Да.
0: «Других». Говорят эксперты это все в юбках. Да? Они очень заботятся о близких и готовы делать все для семьи.
1: Я даже знаю, как проходил эксперимент. Я даже знаю, как проходил опрос. Я могу себе примерно это представить. Потому что давай. Как-то раз мы с женой решили пройти психологический тест.
0: Так.
1: Мне супруга говорит: слушай, я тут прошла тест, давай теперь ты его пройдешь. Я не помню про что. И вот я открываю, значит, этот тест в интернете, читаю первый вопрос, там вариант идет там «да», «нет». Я, допустим, говорю, хочу нажать «да», она говорит «нет».
0: В смысле?
1: Нет, в смысле?
0: Да?
1: Нет, ты неправильно
0: что,
1: нажимаешь.
0: Что
1: на
0: другое.
1: Хорошо, ладно, ну как скажешь, будет нет. Потом какой-то следующий вопрос.
0: Да?
1: Она, в общем, в итоге отвечала за меня на мой психологический тест. В итоге получился вот примерно вот такой результат, как ты сейчас прочитал. Что лучше всего
0: понимать... Ты меньше командовал.
1: Да, я меньше
0: понимал, да?
1: Я вышел настоящим мужчиной в этом тесте.
0: Слушай, а я как раз недавно смотрел одну передачу, там в гостях был очень модный психолог, такой милированный сидел, знаешь.
1: Все как настоящий мужчина,
0: Истинный супруг. И его спросили: скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии именно, кто такой подкаблучник? И он ответил такой, вы знаете, да, очень хороший вопрос. Вот в экзистенциальном смысле подкаблучник — это мужчина, способный на разумные компромиссы ради борща и любви.
2: Крутое по-русски. Что? Реклама на русском.
3: Нужен бетон? Есть. ЖБИ? Есть. Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: По какому принципу вы выбираете дверь?
9: Дизайн. Качество.
10: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
11: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
12: Двери от 3500 рублей.
13: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Белоцентр рулит. Белоцентр рулит.
2: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
4: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Пельмени сочные Стародворье 800 грамм, 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
8: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
10: Что слушает страна?
11: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога.
10: Русское радио.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Все будет

0: утро в крутую по-русски.
1: Сегодня мы поздравляем всех с днем альпинизма.
2: Ничего себе!
1: Вот та самая вершина, откуда можно исполнять вот такие песни, которые мы сейчас слушали в эфире русского радио.
2: И там слушать,
1: и именно слушать, там. Да, и наслаждаться.
2: Да.
1: Я восхищаюсь этими людьми, которые, знаешь... Вот рискуют, ну, правда, непонятно ради чего, но рискуют. То есть поднимаются, покоряют вот такие вот высокие какие-то дали, лезут туда на самый верх.
2: Ну, я не совсем понимаю их, если честно.
1: Но
2: я восхищаюсь.
1: Слушай, ну, они же идут за впечатлениями, за эмоциями, за то, чтобы...
2: Адреналин, да,
1: за
2: наверное,
1: то, чтобы вот превзойти их. Самих себя. И у них, у некоторых получается, у некоторых, конечно, нет, но...
2: У меня просто ипотека, мне даже не надо лезть никуда, у меня адреналин постоянно.
1: Слушай, ну...
2: В кровь поступает.
1: Да? У меня тоже ипотека, но, видимо, я уже к ней привык.
2: Ты ее закрыл, наверное, просто.
1: И открыл новую,
2: понимаешь? Молодец какой! А вот это я понимаю. Вот это понимаю я. Это по-наше.
1: Люди сначала мечтают закрыть ипотеку, а когда они ее закрывают, говорят... Открой себе новую.
2: Да.
1: Поэтому,
2: чего-то не хватает в жизни.
1: Ипотеки. Слушай, но здесь-то понятно, да, что я к этим эмоциям уже привык. И, наверное, мне больше другие не нужны, потому что, ну, вот мы восхищаемся альпинистами. Но вот я когда прихожу в аквапарк, я понимаю, что я туда, на самую верхнюю горку, где, откуда все катаются, я не поеду. Я не понимаю даже тех людей, у которых хватает смелости туда залезть в аквапарке. И с этой водяной горки...
2: Кстати, взрослых, да, ты имеешь? Детей-то понятно, у них страха нет вообще.
1: Они вообще ничего не боятся.
2: Да, они просто бессмертные.
1: У меня сын, все. Когда говорит, папа, пойдем вон на ту самую, а там она, знаешь, горка вот такая, она по кругу.
2: Крутится, да?
1: Потом она идет зигзагообразно, потом она еще как-то загогульная и в бассейн.
2: Именно с таким звуком, мне кажется. Ты бы закончил.
1: Я один раз так приехал, но я выбрал самую безопасную горку. То есть без вот этих
2: ты
1: вот, знаешь...
2: Ты все-таки отважился, подожди.
1: Без вот этих вот, один раз. Все-таки согласился, потому что сын просит, а я как трус, понимаешь? А
2: ну да, папа в должен, его лице. Как
1: папа
2: бы, да?
1: должен быть смелым. Да? Поэтому я выбрал самую безопасную горку, которая просто катится прямо.
2: Просто вниз и все, да?
1: Обычно вообще все эти горки заканчиваются внизу бассейном. И люди,
2: принципе,
1: когда
2: да.
1: катятся вниз, они в бассейн... И все, и счастливы.
2: Но ты попросил убрать воду.
1: Нет,
2: чтобы было экстремально.
1: Я рассчитывал, что именно так все и будет. И когда я съезжал с этой горки, уже в процессе того момента, когда я съезжал с этой горки, я увидел, что я еду в окно. Большое-большое окно.
2: Как?
1: То есть...
2: Кто-то проветрит, решил все-таки.
1: То есть идея вообще этой горки в том, что тебя останавливает сама по себе вода, которая находится внизу.
2: А мне кажется, идея в том, что ты должен быть ребенок. Она не рассчитана для таких лбов огромных.
1: Возможно, но я уже в этот момент, Миша, катился с этой горы.
2: Уже поздно было,
1: и я просто еду в окно. И я понимаю, что нужно как-то двигаться обратно.
2: Что-то делать.
1: Обратно.
2: Как по эскалатору, да, ты пытался забраться.
1: Когда
2: он спускается, а ты поднимаешься,
1: когда люди против движения, да. Я тоже, знаешь, как назад пытался вот туда. Возьмите меня обратно. Но ничего не получалось. В итоге я... ну, вообще, предполагается, что ты приезжаешь вперед ногами. Вот на это. То есть нужно расслабиться, не надо сопротивляться. Чем больше ты сопротивляешься, тем больше у тебя травм, возможно. И у меня болело все, потому что приехал я не ногами вперед, а чем-то другим. Ну, допустим, скажем, головой, да, ну или чем-то еще. Я уже не помню, какая часть тела была у меня впереди в этот момент. Вот, и после...
2: Какая-то новая образовалась, возможно.
1: Возможно, да, новая часть в биологии. И, короче, я понимаю, что все, после этого я больше на эти горки не залезал.
2: Но здесь у мужчин есть преимущество, как говорится, есть этот стоп-кран, да?
1: Да, да.
2: Дополнительный, чем ты можешь затормозить.
1: Мозг, естественно, да, ты раз, ты назад.
2: Более мощной шеей.
1: Ну, вот так я и приехал. Больше после этого я ни разу не залезал на эти горки, хотя сын меня просит. Он говорит, папа, пойдем с тобой покатаемся вот с той самой высокой. Да. Я говорю, сына нет. И вот это та самая вершина, которую я
2: пока
1: должен...
2: еще.
1: Я должен ее покорить, чтобы не быть так, знаешь, чтобы мне было так стыдно перед
2: слушай,
1: детьми.
2: Ну выйдешь на пенсию, как раз вот подумаешь, свое пожил уже, как говорится.
1: Кстати, да.
2: Можно и наверх, на самом
1: деле. Кстати, да. Эта вершина меня еще ждет. Где-то в финале ипотеки. Это, знаешь, даже нужно будет скатиться с нее, чтобы третью потом не брать ипотеку. Надо прям качественно скатиться с нее, чтобы уже...
2: С другой стороны, можно скатиться, чтобы и не оплачивать вторую.
1: Ну вот не знаю. Я посмотрю, как...
2: Мне кажется, сын будет против этого.
1: Нет, секунду. Я посмотрю, какие есть банковские программы на это. эту тему. И потом,
2: решишь,
1: и потом уже решу.
2: Короче, скатываться или нет, с адвокатом надо решать.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. У нас сегодня такая будет история. Ваша, по крайней мере, ваша история будет именно на эту тему. Пишите их в личные сообщения, ваши истории, в наши мессенджеры, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе, где...
2: Ты постоянно меня в тупик уводишь этим вопросом, неожиданно. Где? В комментарии под постом с темы дня. Где еще?
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна?
3: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимая.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Ну, а мы скоро пойдем втроем, получается, да?
2: Ну,
1: я, ты и еще кто-то.
2: Кто-то должен добавиться. Да. Кто-то, знаешь... Андрей Макеев, Миша Набоков и...
1: Да, надеюсь.
2: Да, игра, накрутили по полной впереди.
1: Надеемся, это будет красивая девушка.
2: Звоните, ну как получится.
1: Смейся, как получится.
2: Нет, красивые парни тоже принимаются.
1: Нет, ты на телефон поколдуй, пожалуйста, чтобы была красивая девушка.
2: 8495
1: 995-105.7.
2: Сейчас у нас в роли красивого парня будет мод в эфире Русского радио. Может быть, на этом и достаточно, да? Дальше пусть будет девушка. 8495
1: 995-105.7.
2: Звоните.
1: Если вы красивый, звоните.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Накрутили по полной.
2: Ой.
1: Давайте разбираться.
3: Сейчас будем разбираться. Нам будет помогать Елена из города Зеленограда.
4: В смысле, помогать? Мы с ней будем разбираться. Елен, вы пришли на разборки?
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Вы подготовились к разборке?
5: Я очень люблю разборки.
3: Ну вот,
4: ну
3: видишь,
4: давайте,
3: как раз...
4: Отчитайте нас.
3: Настоящая разборочница.
5: Сейчас отчитаю. Вот у вас был 51 год. Я весь день пыталась дозвониться и не дозвонилась. Ай-яй-яй.
3: Все, мы наказаны.
4: Мне очень понравилось.
3: Мне очень стыдно стало. Елена, в качестве компенсации, есть у нас крутая авторамка с логотипом Русского радио. Но, мы не просто так ее отдаем. Хочется просто так из-за чувства стыда и симпатии к вам одновременно. Стыд и симпатия.
4: Слушай, это интересное сочетание.
3: Стыд и симпатия.
4: Стыдная симпатичность.
3: И вот, но вы понимаете, у нас по правилам нужно будет определить, какой из трех фактов правда. Если определите, где правда, тогда уж точно и крутую авторамку с логотипом Русского радио подарим. Мы обнимемся и, в общем...
4: Ну, а дальше уже посмотрим.
3: Извинения от нас будут многочисленные.
4: А потом мы вас отчитаем уже.
5: Я буду стараться и буду ждать.
3: Все, договорились.
4: Все замечательно.
3: Запускаем.
4: Начинаем. Итак, в честь Дня альпинистов мы накрутили факты про покорение всевозможных вершин, поэтому факты будут с бородой.
3: А почему?
4: Ты что, в смысле, ты не понял? Ну, альпинисты, они бородатые все, поэтому факты с бородой.
5: Можно на горах, конечно.
4: Андрей, мне объясняют все шутки, что ли?
3: Особенно девушки-альпинисты. Ну, давай. Девушки-альпинисты, ну, рассказывай.
4: А у них сосульки вместо бороды. Они тоже.
3: Принимается.
4: У них снежные...
3: Выкрутился.
4: Снежные бороды.
3: Выкрутился.
4: Итак, факт номер один. На Эвересте есть место, которое альпинисты называют радужным склоном из-за необычного цвета снега. Факт номер два. В некоторых национальных парках туристам официально запрещено строить башенки из камней. И факт номер три. Самая высокая гора России каждый год становится выше примерно на 1 сантиметр.
3: Елена, один
5: я
3: факт.
5: Я думаю, что это третий вариант ответа, но... Я так предполагаю,
3: Елена, я с вами согласен. Мы всегда в любой ситуации за Россию. Даже если есть факт.
4: Даже если неправильно.
3: Даже если есть факт про Россию, все равно мы будем типа
4: в
3: за
4: любом
3: него.
4: Случае.
3: В любом случае.
4: Поэтому факт номер три должен быть правильным, Андрей.
3: А должен ли он быть, мы выясним.
4: Ну а что на самом деле?
3: Да,
4: мы выясним. Но
3: мы сейчас. Подожди, мы дадим Елене возможность. Первый, второй или третий вариант.
4: Да.
3: Определиться, на каком варианте мы останавливаемся. Если Елена говорит на третьем, тогда мы уже выясним.
4: Да, я хочу просто уточнить. Елена, нужно выбрать не факт про Россию, а правильный факт. Просто и все.
5: Угу.
3: Первый,
5: угу.
3: Второй или третий? Давайте так, еще раз.
4: Итак, первый, на Эвересте называют, есть место, радужный склон. Второй факт, в некоторых парках запрещено строить башенки из камней. И третий факт, самая высокая гора в России, она постоянно растет.
5: Ох, нравится мне первый, но я все-таки про второй подумаю.
3: В некоторых национальных парках туристам официально запрещено строить башенки из камней. На этом варианте мы с вами останавливаемся, да?
5: Надеюсь, да.
3: Да!
4: И
3: такие пирамидки нарушают природный ландшафт, могут сбивать других туристов с маршрута и вредят мелким животным, которые используют камни как укрытие. И если Елена отправится туда, как раз в эти национальные парки, ее сразу узнают, потому что у нее теперь есть крутая авторамка с логотипом Русского радио!
4: Мы поздравляем!
5: Спасибо!
4: А с такой авторамкой у Елене официально уже можно строить башенки из камней. Единственному человеку, которому можно это делать.
3: Конечно, не стыдно. Не
4: да,
3: стыдно.
4: Елена,
3: нам стыдно,
4: да,
3: за наше поведение, но Елене будет не стыдно. Елена, мы вас обожаем.
5: Спасибо огромное, люблю вас.
3: Взаимно.
4: Кстати, такой небольшой факт. На самом деле Эверест каждый год становится выше на несколько миллиметров, Елена. Вот так я знаю.
3: Ну, это можно было бы уже, Миша, и не говорить.
4: Нет, я к чему говорю. Елена, может быть, мы продолжим общение за завтраком?
3: Может быть, мы
4: за завтраком продолжим общение?
3: Кристина Арбакайте, может, послушаем, Миша.
1: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Обсуждаем с вами вершину, которую вы пока еще не покорили. Ксения написала: каждый год ставлю себе план по прочитанным книгам. Вот в прошлом году закрыла 30 книг, ничего себе. На этот год поставил себе цель 35. Но на данный момент прочитано 9. Пишет: не верю, что смогу, когда уже закончатся вот эти все огородные дела. В общем, не верит.
1: Слушайте, Ксения, но единственный способ, как закрыть этот план, это метод скорочтения. Известный.
0: Легендарка. Это когда ты поперек читаешь, да?
1: Я не знаю, как они это читают, но бывает, знаешь, по одной книге в день читаю. Даже
0: час. Какой в день?
1: Даже один известный человек, знаешь, сказал: я освоил метод скорочтения, прочитал «Войну и мир» за 3 дня. Там было что-то про Россию.
0: И мне очень понравилось.
2: Вкрутую. На русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с «Офис Мак».
9: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
14: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
15: Категория 16+.
16: Русское радио приглашает.
17: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
16: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
17: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
15: 6+.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
19: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: 8 августа сегодня, как говорится, 8. Лену просим.
1: А почему 8? А, 8.
3: Примет такая.
1: Лен,
2: ну ты-то должна знать.
1: Ой, ну подождите, я тут зачиталась, засмотрелась и вообще заслушалась.
2: Это Андрей не понимает мой юмор, ты должна понимать.
1: Да, всем привет. Да. Мы с вами, тут вот кулинарные у нас всяческие штучки. Прибамбучки.
2: Давай со второго. Что будет?
1: Я хочу сегодня, знаете, рассказать, что есть какие-то кулинарные ошибки. Ну, потому что в семьях есть традиции, да, вот как бабушка делала, вот так мы и продолжаем. И мозг не включается. Ну, или включается, а уже поздно. Вот есть такие привычки кулинарные. Вот сейчас я вам расскажу парочку, а вы, может быть, свои какие-то вспомните.
2: Давай, конечно, вспомним.
1: Да-да-да-да-да. Нарезать продукты и оставлять их на столе. Вот вроде бы что такого, да? Нарезали, оставили на столе и убежали.
2: А что такого?
1: Да нужно, если вот нарезали и не используете, положить в холодильник.
2: А если не положил? Ну что, оставил, а потом положил? Ну,
1: а как же? Не,
2: а в чем проблема?
1: Бактерии.
2: В чем проблема?
1: А проблема с пищеварением.
2: Как это отразится на моем пищеварении?
1: Ну, потому что бактерии активизируются, деятельность опасна.
2: Слушай, бактерии вокруг нас, это, знаешь, это если обтянуться пакетом ходить, знаешь, вот в этом всем.
1: Ты сегодня отвечаешь за бабкины сказки, что ли?
2: Я отвечаю за всех бабушек страны, понятно?
1: Вот, а еще одна привычка. Пользоваться холодильником, как будто он резиновый. Особенно накануне каких-то праздников.
2: Как будто...
1: Во, запих! Нет, да понятно, что вы не очень любите, когда открываешь холодильник, а там пустенько так, да?
2: Да мы вообще так не любим.
1: Да. А вот когда в нем много всего, это хорошо?
2: Это тоже плохо, да?
1: Да,
2: баланс,
1: когда много
2: друзья.
1: Еды, это неминуемо приводит к тому, что в опасной близости находится сырое мясо, готовые продукты питания. Это чревато попаданием тоже бактерий,
2: и в опасной
1: заражением.
2: В опасной близости находится мясо, рыба и твой рот.
1: Ну, вполне, это да.
3: Но если меж тебя положили тоже в холодильник вместе со всеми остальными, то твой рот находится в опасности.
2: Я имею в виду, когда ты открываешь холодильник.
1: В общем, порядок в холодильнике тоже очень важен. И вот еще одна привычка, которую мы точно...
2: Да-да-да. Что, расскажи.
1: Не пробовать еду, испортилась ли она. Ну, вот помните свою бабушку, да?
2: А как определить?
1: А многих бабушек уже нет. Вот, она просто берет молоко, да, и глотнула его, и говорит... О, скисла!
2: Собственно, это и причина, да? И вот на этой позитивной ноте, Лен, спасибо тебе огромное.
3: Спасибо большое, Лена Журавлева.
1: Это игра в русскую рулетку. Не делайте так никогда, пожалуйста.
2: Приятного аппетита.
0: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337. От 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 13-17. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-западного направления умеренный 4-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
5: Черная пятница. Весь август в Тенет Премьер Авто.
6: Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
9: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева». Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
10: 77-77-03.
9: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
10: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодарском крае на НПЗ началось возгорание после атаки беспилотников. По предварительной информации, пострадали 5 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы. Этой ночью атаке подверглось и промышленное предприятие в Самарской области. Информация о пострадавших уточняется. И к другим темам. Аэрофлот спустя полгода возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби. Самолеты будут летать по этому маршруту ежедневно с 1 октября. Продажа билетов уже открыта, собираются использовать узкофюзеляжные «Боинги». Рейсы в Арабские Эмираты приостановили в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. С июня авиакомпания возобновила полеты из Москвы в Дубай. Электронная медицинская карта будет отражаться в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом на неделе сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Нововведение позволит пациентам просматривать результаты анализов, выписки и рекомендации врачей онлайн, избавляя от лишних визитов в поликлинику. Глава ведомства также отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. По данным исследования, 15% россиян едят фастфуд на постоянной основе. Самые популярные блюда – бургеры и картошка фри. При этом большинство опрошенных позволяют себе вредные перекусы лишь время от времени. В среднем россияне тратят на такую еду до 1000 рублей в месяц. Совсем не едят фастфуд лишь 5% респондентов. Миллениалы чаще выбирают классический бургер с газировкой. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает крутую по-русски летом, тот любит спать валетом.
1: Ух ты, слушай, ну я уже...
0: Любишь такое?
1: И такое пробовал, да.
0: Конечно, ну в студенческие-то годы, о!
1: В чем студенческие годы? Я и сейчас так сплю периодически.
0: Женой, что ли? Валетом?
1: Жена уехала, поэтому я один валетом сплю. Валетом и королем, и дамой пик.
0: И дама червей иногда.
1: Иногда, да.
0: Иногда тузом.
1: И такие. Туз я сейчас самый главный, когда один дома.
0: Хорошо.
1: Вершина, которую вы пока так не покорили, у нас сегодня вот такая тема. Возможно, возможно, у вас есть какие-то варианты, которые вы... Что возможно? Нам уже так набросали много сообщений.
0: Да там очень много вообще.
1: Вот, поэтому если хотите присоединиться к нашему обсуждению, поэтому милости, как говорится, просим. Заходите во все наши официальные аккаунты, вы можете зайти во ВКонтакте, в Максе, и там есть пост для нашей сегодняшней темы. И прямо под постом начинайте вот по пунктам. Раз, раз, раз, вот такая-то вершина.
0: Прямо
1: вот
0: под нашими постными лицами.
1: Да.
0: Скажем так.
1: Пишите свои сообщения. А мы уж каким-то образом... А у нас способы разные для того, чтобы поднять вам настроение. Если вдруг не получится шутками, а такое невозможно.
0: Абсолютно.
1: Да. У нас есть много крутых песен. У нас есть рубрика «Мишкины фишки».
0: Она всегда выручает.
1: Новости
0: всегда.
1: В конце концов есть о том, как...
0: Что там?
1: У нас прямая осанка помогает нам жить лучше. Вот буквально через две песни я вам расскажу как раз для девушек, которые прямо сейчас, возможно, делают зарядку под нашу музыку, да, там раз разминаются.
0: И сутулятся, да, из-за чего-то.
1: Вот. Новости.

0: Ты по-русски. Вкрутую.
1: Прямая осанка.
2: Так, подожди, можешь после такой песни красиво сказать прям?
1: Сейчас это самый красивый был вариант.
2: Да? Ну,
1: прямая
2: ладно.
1: Осанка – это вот то, это то, что сделает вас красивее.
2: Ну,
1: вот так вот. Поэтому
2: логично.
1: Сергей Лазарев здесь мог бы и допеть. Твоя любовь и твоя осанка. Это так красиво. Прямая
2: согласен.
1: Осанка улучшает настроение, психическое состояние и качество решений. А прямая осанка, да, за которой ты наблюдаешь, ходит и не сутулится.
2: Мне кажется, это лучше.
1: Приятно посмотреть, да, на прямую осанку.
2: А есть новость про прямую осанку? Нет, только про осанку?
1: Здесь нет.
2: Но мы будем представлять осанку.
1: Но подразумевается.
2: Короче, да.
1: Подразумевается прямая осанка.
2: Давай.
1: Исследование показало, группа с прямой спиной выполняла стрессовые задания.
2: Что за группа?
1: Лучше, чем сутулишь.
2: С погонами?
1: Группа особого назначения, с погонами, да.
2: Выполняла.
1: Выполнять. Когнитивные тесты подтвердили, прямая спина дает более быстрые и последовательные ответы. Они и короткие там.
2: Есть.
1: Поза влияет на распределение внимания и уровень кортизола. Естественно, вот эта прямая спина, она же дает, позволяет давать быстрые и последовательные ответы по уставу. Просто положено.
2: Есть, так точно.
1: Есть, так точно, да, выполнять.
2: Да. Никак нет.
1: И все.
2: Автоматически.
1: Команды вольно не было. И ты вперед раз пошел. Только с прямой спиной такое выполняется. Я думаю, что нам всем нужно, если хочется выпрямить спину, да, нужно идти
2: просто
1: поработать в погонах. Вот и все.
2: И все. Да, и еще, кстати, один факт. Я использую прямоходящих на примере вот известного актера. Если бы Дуэйн Скала Джонсон ходил бы сутулым, вот как бы его называли, как ты думаешь?
1: Не знаю.
2: Горбатая гора.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону
5: 268-468.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет? Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
8: А для китайских авто найдете?
7: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
9: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
10: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
11: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 60%. Магазин Stockholm. Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
12: Школа зовет? Пора выглядеть на пятерку. ТРЦ «Галактика» – ваш галактический выбор школьной формы. Комфортные брюки, элегантные юбки, стильные рубашки и аккуратные жилеты. Все, чтобы выглядеть безупречно. Ждут вас в магазинах «Джимми», «Кроха», «Детский мир», «Молодежка», «Яралаш», «Кари Китс». Прилетайте за обновками в ТРЦ «Галактика».
13: Алло.
14: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
15: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: 1 января. Пора вставать и ужинать.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Вы нам пишите свои истории прямо сейчас, непосредственно в Максе под нашим постом с темой дня. И во ВКонтакте тоже вам всем рады. Ирина пишет: хочу вырастить, вот, внимание здесь, дорогие друзья,
2: так,
1: красивую, большую,
2: пышную,
1: угу, упругую,
2: грудь?
1: И дальше слово на «г».
2: Ну, грудь, да?
1: Гортензию. Миша, у тебя все мысли, а только...
2: Это цветок тоже, грудь.
1: Пока
2: грудь
1: не... цветок такой. Ирина пишет, пока не очень получается, но я не унываю.
2: Но зато, как за... говорится...
1: Красивая...
2: Да, и инь без гортензии. Вы, Ирина, очень красивая. Марина написала, мечтает овладеть сноубордом. Вот такая вершина нацелена, думает, что обязательно достигнет.
1: Ну, удачи, это еще я могу сказать. Поэтому...
2: Но сначала надо гортензию вырастить.
1: Но сначала надо ипотеку выплатить, наверное. Кстати, про ипотеку. Про ипотеку. Ирина,
2: хороший переход.
1: Ирина написала: закрыть хочется ипотеку и пойти в отпуск. Угу. Осталось Ирине еще 3,5 года. Ирина,
2: о, совсем чуть-чуть.
1: Я знаю, что это такое.
2: Ощущение,
1: когда ты платишь ипотеку, думаешь, еще годик остался, и потом
2: и все,
1: заживу.
2: Наконец-то.
1: И как только ты закрываешь, ты же понимаешь, что ты смог.
2: Угу.
1: Думаешь, возьму еще.
2: Чего-то не
1: потому
2: хватает.
1: Потому что,
2: да?
1: Ты-то себе жилье купил, а детям кто жилье, да, будет покупать? Да?
2: А родителям?
1: А родителям, да, помочь.
2: Конечно,
1: родителям надо,
2: да,
1: чтобы... А соседу? А собаке? Поэтому...
2: А коллеге?
1: Закрываешь одну ипотеку и берешь потом 3 сразу же. Успехов вам желаем.
2: И собаки еще на всякий случай надо взять.
1: И взять возьмите, да, пожалуйста.
0: Вкрутую. По-русски. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Мензелинский.
1: Давайте читать сообщения, которые нам сегодня пишут по теме вершины, которую вы пока так и не покорили. Давайте читать, пока не поздно. Андрей сообщает.
2: Что будет?
1: Хочу закончиться.
2: Ты есть хочешь?
1: Закончится время.
2: Нет, скажи честно, ты хочешь есть просто.
1: Шоу крутое по-русски. Скажу честно, Миша, мы тут, к сожалению, не вечно. Андрей написал нам сообщение.
2: Мне кажется, к счастью.
1: Хочу вживую побывать на золотом граммофоне.
2: Это круто.
1: А также выпустить свой сборник стихотворений, но все упирается в финансы. Угу. Я уверенно иду к этим целям. Сейчас нахожусь в поиске высокооплачиваемой работы.
2: Ошибка.
1: Из города сразу. Барнаула сообщение от Андрея пришло, и ошибка здесь есть. Почему? Потому что, давайте, Андрей, объясню вам слово «богема», что такое, да? Это люди, которые, вот, которых мы относим в высокое
2: высшее общество,
1: интеллектуальное. Оно изначально вообще, слово «богема», вкладывалось в слово «бедность». То есть человек...
2: Наоборот.
1: Очень бедный.
2: Ну, свой, простой, из народа.
1: И вот именно свою жизнь он посвятил творчеству, стихам. Mm-hmm. Поэтому чем человек беднее, чем больше у него голод, тем лучше стихи у него получались.
2: Ну, да.
1: Поэтому, Андрей, тут главное...
2: Ни в коем случае не искать вот эту высокооплачиваемую работу. И наоборот, надо бросать работу. Надо ничем не заниматься, только писать стихи. И даже мы можем, в принципе, помочь. Можете нам все деньги, там, квартиру, все это присылайте нам, тогда я уверен, вы станете очень крутым поэтом.
1: Я желаю Андрею хотя бы успеть за эту жизнь вживую побывать на золотом граммофоне. А стихи уже пусть живут в веках, которые пишет Андрей, потому что там уже, ну, сам понимаешь, там уже потомки...
2: С другой стороны...
1: Потомки получат все деньги как раз. Вот это так всегда обычно бывает. Там какой-нибудь известный поэт, да, голодал всю жизнь, жил впроголодь, а потомки его получают прибыли,
2: славу, деньги,
1: за все остальное. Или художники, ты читаешь биографию
2: конечно,
1: художника,
2: конечно, да.
1: Беднейший был вообще.
2: Абсолютно,
1: там, не знаю,
2: там никто не знал его причем.
1: Изобразил какую-то картину, которая потом продавалась за миллионы долларов, и потомки прям благодарили
2: его. Поэтому, спасибо большое.
1: Андрей, вот такой путь у вас.
2: Да. Кстати, вот сообщение, которое, возможно, поможет Андрею. Ирина написала, я люблю вязать варежки, а вот носки только собираюсь освоить. Думаю, вот все получится. То есть, в принципе, Ирина может связать как раз эти варежки Андрею и способствовать этому.
1: Ну, во-первых, Ирина может не переживать, потому что если у нее пока не получаются носки, можно варежки надеть на ноги, и получаются носки.
2: А если слишком большие варежки, это уже пальто.
0: Крутое по-русски.

0: Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни, как и прослушивание Мишкиных фишек. Толстой, воскресенье. Сегодня мы отмечаем день альпинизма, поэтому я подумал, а что если нам обсудить самые необычные виды спорта, о которых даже вполне возможно никто и не слышал, и знать-то не знает.
2: Но Андрей, как тебе? И никто ими не занимается даже.
1: Их даже их нет вообще, я их сам придумал.
2: Давай, расскажи нам,
1: расскажу,
2: пожалуйста.
1: Расскажу, что я придумал. Итак, на самом деле это есть.
2: Да ладно,
1: это
2: ладно,
1: факты. Факты. Первое, начнем мы с чего? С кар-джитсу. Что это такое? Два участника, представьте, садятся в салон автомобиля, начинают схватку по правилам джиу-джитсу. Разрешается использовать все, что есть в машине. Там ремни, руль, ручник, зеркала. Удары, правда, запрещены. Но можно применить удушающие или болевые приемы. Я знаю, как возник этот вид спорта. Мне кажется, кто-то из нарушителей сел в машину ДПС и не захотел оформлять штраф.
2: Да нет же, это и когда, началось... это когда супруги вместе ехали в магазин и смогли договориться, крупу купить или гречку. В какой-то момент у них ты начинается кар-джитсу, да, что ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь.
1: Ты занимался кар-джитсу, что ли?
2: Периодически, да, у нас такое бывает. Сначала перепалка словами, а там уж гляди, и может быть даже перетягивание каната начнется или что-то еще.
1: Ты применяешь? Меня удушающий.
2: Перетягивание кошелька. Мне применяли.
1: Хорошо.
2: Пока я был за рулем.
1: Про битву на подушках все знают, конечно же. Но вы точно не знали, что эта детская забава, внимание, стала профессиональной дисциплиной. В 2021 году появилась организация, которая ввела правила и экипировку бойцов. Официально участники выходят на ринг. В течение 3 раундов по 90 секунд пытаются нанести друг другу как можно больше ударов по голове. Ждем появления таких профессиональных дисциплин совсем скоро, как прыжки с дивана, бег с препятствиями до холодильника.
2: Я думаю, я знаю, как можно назвать этих спортсменов, которые бьют друг друга подушками по голове. Чудо в перьях. Да? Чудо в перьях в правом углу, чудо в перьях в левом углу.
1: Это так можно назвать победителя.
2: Победителя. И у нас сегодня чудо в перьях. Представитель Китая. Ну, какой-нибудь такой.
1: Например. Но самым необычным видом спорта можно назвать, мне кажется, диско-футбол.
2: Это когда D-I-S-C-O и еще забивают голы, да?
1: Ты абсолютно прав. Это танцевальный аналог футбола, в котором команды передвигаются по полю под музыку и только в танце. Бегать и неподвижно стоять запрещено. Нужно забивать голы и впечатлять судей, которые начисляют дополнительные очки за хореографию. И теперь объясняется, почему, да, вот в футболе все чаще на матчах появляются женщины-судьи. Потому что станцевать танго с таким арбитром намного приятнее.
2: О-ла-ла.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Нам наконец-то написали сообщение по теме.
2: Впервые.
3: Да ладно, очень много сообщений.
1: Много-много-много. Но Евгений написал вот прям самую суть. Здравствуйте. Вчера был юбилей Кировско-сельскостроительному комбинату. 50 лет. Вот она, та самая вершина, которую они достигли. Вот это достижение. Поздравьте всех работников с этим достижением. И сегодня день строителей. Сегодня мы всех с праздником поздравляем. Кстати, тоже про это нельзя забывать. Тем учитывая, что строители... Вот действительно те самые...
2: В принципе, и еще скалолазание, это все вместе,
1: да,
2: мне кажется.
1: Все, да, все это вот то, что связано как раз с ними, с покорением вершин. Mm-hmm. Потому что порой мне вот люди, которые работали в строительстве, в том числе и мой папа, рассказывали очень жуткие истории в свое время, когда строили
2: Расскажи
1: дома.
2: Расскажи нам тоже.
1: Как, знаешь, когда строят дома, особенно панельные дома, вот они собирают из вот этих блоков. И для того, чтобы блок соединялся одним с другим,
2: залить бетон, вот
1: нужно
2: это, да?
1: проложить бетон между, между блоками. Естественно, нужно это все раньше клали вручную. Поэтому они поднимались на самый верх. Ну, допустим, представь, этажей 8, да, панельный дом, этажей 8 вверх.
2: Да-да-да.
1: И по краю.
2: Просто ходят спокойно,
1: по краю,
2: да?
1: Просто с лопатой раз-раз-раз-раз положили, и потом после этого блок прилепляется. Потом еще выше. То есть по краю совершенно.
2: Сумасшествие какое-то
1: просто. И потом, да, люди когда рассказывали, когда уходили в отпуск, то после этого ты выходишь
2: отпускали.
1: Из отпуска. На первом этаже, знаешь, хватаются за все угодно. То есть до отпуска человек ходил по 8 этажу по краю, а тут он ходит по этому.
2: Надолго, получается, не нужно.
1: Лучше не надо. Я, кстати, я сейчас не смогу передать. Я смотрел как-то видео еще одного парня, да, то есть он блок записывает, как он там наверху как раз скалолазанием занимается, спускается ногами вниз, у него, он снимает видео, у него вниз этажей 12-13, ноги просто болтаются, и он говорит, смотрите, как я спускаюсь, и он что-то мажет там, знаешь, этим строительным какой-то смесью. И ему говорят, парень, нам без разницы, что ты там мажешь. Кто вообще проверяет твою работу? Поэтому человек, который, мне кажется, работает в строительстве.
2: Ему ничего не страшно.
1: Ему на американские горки, может, и на обозрение кататься.
2: Когда они... Ну, этот человек приходит на любой аттракцион, да?
1: Да.
2: И говорит, а меня не надо пристегивать.
1: Я работал в строительстве 50 лет.
2: В сельскостроительном комбинате.
0: Вкрутую по-русски. С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18:00. Встречайте, Александр Пряников, Иван Соловьев и вечер на русском. Ждите. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с Офис Мак.
7: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Русское радио приглашает.
13: Здорово, кожаные мешки!
12: Гарик Харламов.
14: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
12: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
13: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
15: 6+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Работы по-русски. Вкрутую.
1: Вершина, которую вы пока так и не покорили. Спасибо большое всем, кто писал нам сегодня сообщение. Вы молодцы. Да,
2: очень много.
1: Много вершин непокоренных, но у вас все впереди. У вас все впереди, вы в себя верите.
2: Есть цель.
1: Карина, у нее какая цель? Всем доброе утро, хочу попасть на русское радио. Сейчас его слушаем. Вы сможете это осуществить? И как это осуществить? Карина, ну смотрите. У нас сейчас в студии сидит Илья Крылов.
2: Да.
1: Человек, который умеет креативно отвечать на все вопросы, которые ему задают. Угу. И вот как только вы научитесь, как он отвечать на вопросы, у вас все получится. Итак, Илья Крылов, вопрос к нему. Вершина, которую ты так и не покорил.
3: Пожалуйста. Ребята, привет.
1: Привет. Привет.
3: А я сделал все.
1: А, все?
3: Все, что мне надо, я сделал.
1: Покорил уже все?
3: Нет непокоренных вершин.
2: А, я верю. Вот это человек.
1: Вот это человеч. А знаешь, почему?
2: Почему?
1: Потому что он сам вершина. Если ты не можешь покорить вершину, вернее, если
3: ты превращаешься в вершину сам.
2: А я бы так сказал, друзья, если вы покорили Эверест, это ерунда. Попробуйте покорить
1: Илью Крылова.
3: Ох, ребята!
1: Собственно, это пожелание конкретно к Карине, которая спрашивает, как попасть на русское радио.
2: Как только покорите Илью Крылова...
3: Все, знаете вход на русское радио.
1: И выход.
2: Мы, короче, через Илью Крылова.
1: Мы знаем выход, самое главное. Нам уже его показали.
2: Нам показали только
1: Андрей
2: что.
1: Макеев, Миша Набоков выходит через этот выход. Да. Илья Крылов остается
2: заходит.
1: И закрывает этот выход на ближайшие несколько часов.
3: Входит и выходит.
2: Замечательно выходит.
1: Завтра услышимся. Все пока. С 9 до 11, чтобы были здесь.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Реклама на русском.
1: По какому принципу вы выбираете двери?
2: Дизайн. Качество.
3: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
4: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
5: Двери от 3 500 рублей.
4: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
6: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
7: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
9: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. 2 Краснинский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
11: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
12: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С начала августа в стране вступили в силу сразу несколько значимых законов. Заработали ограничения для граждан, которые уехали из России и были осуждены за преступления против страны. Им блокируют счета и имущество, ограничивают права на вождение, запрещают регистрировать бизнес и пользоваться госуслугами онлайн. Также в августе заработали новые меры поддержки участников СВО и их семей. И к другим темам. Минпромторг не собирается в ближайшее время сокращать перечень товаров параллельного импорта. В ведомстве заявили, что за полгода суммарный объем такой продукции превысил 10 миллиардов долларов. Механизм параллельного импорта действует уже 4 года. Он позволяет через другие страны ввозить в Россию товары без согласия производителя или правообладателя. В стране заметно выросло число пациентов с нарушением обмена железа. За последние 5 лет, по оценкам разных экспертов, показатель увеличился на 20-45%, сообщили «Известиям врачи». Специалисты связывают ситуацию с изменением пищевых привычек, распространением ограничительных рационов и ростом числа процедур, влияющих на усвоение питательных веществ. Кроме того, люди все чаще пытаются самостоятельно восполнить нехватку микроэлементов, что может привести к опасным последствиям. В предстоящем учебном году осенние каникулы у школьников, которые не учатся по субботам, будут длиннее зимних. Минпросвещение рекомендовало назначить осенние каникулы на период с 26 октября по 3 ноября. С учетом Дня народного единства 4 ноября и предшествующих выходных, для учащихся на пятидневке отдых фактически растянется на 12 дней. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Летели, летели и прилетели выходные. Теперь наш синица из двух дней у нас в руках. А кто-то и журавля уже ухватил. Это крупная птица, конечно же, отпуск. Так что отдыхаем все дружно, весело и под любимое русское радио. До 15 по Москве. Я, Илья Крылов, сегодня с вами. Всем большой субботний привет. Зажигаем и устраиваем прямо сейчас на русском самый настоящий блокбастер. Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только сейчас в многопрофильной клинике НИВА в Смоленске скидка 20% на прием гинеколога и УЗИ органов малого таза. Комплексное обследование у опытных специалистов на современном оборудовании. Успейте записаться по телефону 39 22 33. Женское здоровье под контролем.
3: Клиника НИВА.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Моя стихия – движение. Мое рабочее место – мощная современная техника. Мое дело – двигаться вперед. Моя команда – Мираторг. Если ты тракторист или водитель категории С, Е, тебе к нам. 8-980-319-2000. 8-980-319-2000.
5: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
5: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
8: 8-960-591-66-61.
9: 8 августа в Микее.
10: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Спасти зуб не вариант? Замените на имплант. Шок-цена на импланты. Всего за 18 тысяч рублей. Это не цена, это комплимент. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А. stomsm.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
15: Что слушает страна? Любимая.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Филипп Киркоров пел только что про Луизу на русском радио. Имя, конечно, красивое, но не такое частое. Вот не всегда услышишь, конечно, чтобы девочек постоянно Луизами называли. Кстати, в этом году самыми необычными женскими именами оказались Славия, Искра и Сора. Ну, а мальчиков при рождении называют в этом году Цветай, Патрикей, Марс, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Ее имя тоже непростое. Кэти, а вот и ее дети. Кэти Топурия и группа А-студио на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов. Консультантов.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
9: Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
13: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
14: Лента.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
18: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Для меня День знаний наступает в августе, когда я узнаю, сколько стоит собрать ребенка в школу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Кто разрешает и себе посмеяться над собой, кому-то над собой по-доброму пошутить. Человек легкий, позитивный, мне кажется, с такими людьми нам никогда не скучно. Они не душные, как говорят в таких случаях. Так что пусть юмор обязательно присутствует в нашей жизни. Такие песни, как эта от группы «Фабрика». Слушаешь, улыбаешься, и так хорошо.

0: Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
4: 0+.

0: Тес Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Правило простое. Увидел, влюбился, и в твоих руках это счастье золотое. Русская красавица. И сарафан у нее самый модный, и такая внешность эффектная. И вообще умеет она себе и показать, и с ней никогда не соскучишься. Ведь недаром же говорят, что наши девушки и женщины самые-самые-пресамые во всех смыслах. Поэтому нам, парням, и не спится до утра. Только о вас, девчонки, и думаем.
2: До утра.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 13-17. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-22 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-западного направления умеренный 4-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А. Предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105.
3: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
5: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
6: Без запроса указания необходима консультация специалиста.
7: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
8: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
9: А для китайских авто найдете?
8: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
10: Готов к учебному году? ТРЦ «Макси» – стильный шопинг для отличной учебы. Здесь ты найдешь все необходимое. Одежду и обувь от брендов «Гулливер», «Акула», «Кроха» и «Фандей», спортивную форму в «Спортмастер» и «Фамилия», рюкзаки и канцелярию в «Детском мире» и многое другое. Все для твоего успеха в одном месте. ТРЦ «Макси» – твой старт в новый учебный год.
11: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Зампредседатель правительства Марат Хуснуллин заявил о необходимости навести порядок в организации труда мигрантов на российских стройках. По словам вице-премьера, работников, которые находятся в стране легально и платят налоги, нужно максимально вывести в белую зону. Кроме того, необходимо повышать производительность труда, сокращать сроки строительства и развивать технологии и малую механизацию. Минтранс установил правила возврата денег за билет при поломке автобуса. Так, если поездка прекращена из-за неисправности транспортного средства или аварии, пассажиры могут по приобретенному билету пересесть на другой автобус. Пересадку должен организовать кондуктор или водитель транспорта, на проезд в котором были куплены проездные документы. Пластиковые банкноты теоретически могут появиться в нашей стране. Власти примут решение об их выпуске после изучения опыта других стран, заявил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее о поступлении в обращение в следующем финансовом году полимерных банкнот низкого номинала заявили власти Индии. Россия планирует изучить этот опыт и в зависимости от результатов реализовать его у себя. Пластиковые купюры долговечнее, чем бумажные. Это сэкономит бюджетные деньги на регулярный перевыпуск. Сегодня и завтра жара в Москве, сменится более прохладной погодой, а также ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха сегодня в течение дня не поднимется выше 22-24 градусов. После прохождения холодного фронта в регион начнет поступать более прохладный воздух. Ветер северо-западный, и ночью при грозе возможны локальные порывы до 12-15 метров в секунду. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: 8 августа на календаре, суббота. Лето, с одной стороны, продолжается, но с другой стороны, день за днем уже выходит на финишную прямую. Осталось-то что тут? 3 недели, да, до конца календарного лета. И так хочется, конечно, все успеть, ничего не забыть сделать этим летом, чтобы потом всем вокруг рассказывать, как время это прекрасное мы с вами провели. Надеюсь, у вас все хорошо, и дальше на русском радио тоже. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: По какому принципу вы выбираете дверь?
5: Дизайн. Качество.
6: Цена.
7: Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
8: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
9: Двери от 3500 рублей.
10: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
11: На лесоторговой базе купишь все для строительства.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.

0: Давай, отцы!
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Печень свиная охлажденная 1 килограмм. 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
3: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
4: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас попал мнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пока я завтракал, стемнело.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

и плачешь, и плачешь, и рыдаешь. Ну а когда мы вырастаем, тут уже взлеты и падения совсем другие. Но плакать нам нельзя, слабость свою показывать. Мы сильные, совсем справимся. И внутри у каждого из нас светит солнце.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Если не можешь изменить ситуацию, просто сделай вид, что так и было задумано. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Да, горой за нас всегда были наши родители, когда мы под стол пешком ходили. И вот мы выросли, уже все готовое сделать ради счастья своих детей. Все самое лучшее им. И, конечно, самое главное, чтобы они у нас были здоровы. На Русском радио я, Илья Крылов. Всем отдыхающим со своими семьями сегодня привет. И даже если вы работаете, друзья, в эту субботу, не беда. Настроение сделает прекрасным. Дмитрий Маликов, дуэт Анны Асти и Димы Билана, группа «Серебро». Ну а прямо сейчас «Иванушки» подарят нам капельку летнего света.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре.

0: товаре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
3: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нам всегда всего мало. Денег мало, выходных мало, отпуска тем более мало. Всегда хочется больше, не говоря уже о лете. Оно и так маленькое в наших краях. 3 месяца всего каких-то, а где-то еще меньше лета бывает. Так что каждый день как драгоценный, особенный, бережем и проводим только с самыми близкими. И сегодня с ними мы будем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс, комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание и безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, аттестат государственного образца, партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
5: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 60%. Магазин «Стокхолл». Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
6: Школа зовет? Пора выглядеть на пятерку. ТРЦ «Галактика» – ваш галактический выбор школьной формы. Комфортные брюки, элегантные юбки, стильные рубашки и аккуратные жилеты. Все, чтобы выглядеть безупречно. Ждут вас в магазинах «Джимми», «Кроха», «Детский мир», «Молодежка», «Яралаш», «Кари Китс». Прилетайте за обновками в ТРЦ «Галактика».
7: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
8: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Банка, который расширил перечень признаков подозрительных операций вдвое до 12 критериев. Федерацию скейтбординга и роллерспорта России признали как единственную организацию, представляющую интересы страны WorldSkate, а также сняли все ограничения с наших спортсменов в допуске к международным соревнованиям под государственным флагом, гимном и национальной символикой. С недавнего времени скейтбординг – официальный олимпийский вид спорта. Он дебютировал на играх 2020 года в Токио, вошел в программу Олимпиады 2024 года в Париже и утвержден для проведения на играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Карелию признали самым кинематографичным регионом страны благодаря экранизации повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие», собравшей почти 40% всех просмотров в исследовании одного из книжных сервисов. Второе место заняла Ростовская область с фильмом «Тихий Дон». Алтай замкнул тройку лидеров. Лента «Калина Красная» Василия Шукшина набрала почти 20% просмотров. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

если бы я знал о ком-то все или обо всех в один момент, то был бы маг-волшебник, предсказатель и, возможно, занимался бы в жизни совершенно другими делами. Но таких способностей у меня нет. И даже голоса я не слышу. И, возможно, это даже хорошо. В некоторых фильмах вот посмотришь, люди слышат голоса, мысли умеют читать. Это уже получается как наказание. Я только слушаю голоса любимых артистов русского радио. Вот это совершенно другое дело. Присоединяйтесь ко мне. Зовут меня Илья Крылов. Встречаем Елену Север, группу «Градусы», Артура Пирожкова и Роман команды «Винтаж» на русском радио. Подпевайте.

0: Реклама на русском.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Моя стихия – движение. Мое рабочее место – мощная современная техника. Мое дело – двигаться вперед. Моя команда – «Мираторг». Если ты тракторист или водитель спецтехники, тебе к нам. 8-980-319-2000. 8-980-319-2000.
7: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Сан Саныч знает. Идти с долгами в Юпитер. 515-800.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
2: Русское радио.
3: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
2: Только любимое. Только лучшее.
4: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: как Челентано, Артур Пирожков, но это в данный момент, а вообще ему не трудно и в культуриста перевоплотиться, и в бабушку, и в даму бальзаковского возраста, да в кого угодно. Артист, он и словом одним артист. Кстати, готовится Артур Пирожков к московскому концерту, выступит скоро, 28 августа. Давайте пожелаем ему удачи, чтобы был полный аншлаг.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 25 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
1: Да, бывают дни невеселые, и ситуации в жизни как-то только время лечит и оставляет в памяти нашей тех, кого невозможно никогда забыть. И самое главное, помнить и не забывать нам этих людей и вообще все происходящее. Не забывайте, вы слушаете Русское радио, и только любимая музыка наполняет наш субботний день, и ароматом духов мы его сейчас тоже наполним. С флакончиком классного парфюма пришел Сергей Лазарев.

0: Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: А в гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
16: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
17: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты.
16: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
19: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
22: Я хорошо переношу жару, но только на короткое расстояние. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Да все, что хотите, будем зажигать. Солнце, луну и много чего еще. А также дарить подарки друг другу, музыкально-поздравительные. Скорее пишите в стол заказов Русского радио. Номер для сообщений в мессенджеры 8-916-003-105-7. Заходите в Макс-канал Русского радио, ВКонтакт, Одноклассники. Пообщаемся. Я, Илья Крылов, жду вас в столе заказов.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на русском.
1: «Черная пятница». Весь август в Тенет Премьер Авто.
2: Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
4: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции и экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид, подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
5: Галатея, Николаева 6, Тенишева 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39-22-33.
8: Клиника Нева.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Проф

0: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
2: А для китайских авто найдете?
1: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
3: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
4: 8-960-591-66-61.
5: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам расширить применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Кроме того, правительство намерено повысить грантовое софинансирование особо значимых проектов, связанных с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений, до 80% стоимости за счет федерального бюджета. И к другим темам. Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новой программе. Минпросвещение обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет...

0: для защиты данных надо периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в интернет и достаточно ли он надежный. День физкультурника отмечают сегодня в стране. По последним данным, более 80 миллионов россиян занимаются физической культурой и спортом. Это почти на 3% больше, чем годом ранее. Этот праздник отмечается в нашей стране с 1939 года и объединяет всех, кто выбирает активный образ жизни. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дневной субботний стол заказов распахнул свои двери для ваших приветов и поздравлений. Присылайте прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7 и пишите в Максе, ВКонтакте, Одноклассниках Русского. В студии у микрофона Илья Крылов. Всем привет, а вот и первое сообщение часа. Дорогое любимое русское радио, примите, пожалуйста, большие приветы из Ливана. Принимаем, постоянно слушаем вас. Любим и хотим поздравить нашу любимую Аленушку с днем рождения. Мама, папа, братик Даниэль, сестричка Катрина поздравляет с семилетием Аленушку, желает ей всегда оставаться такой же веселой, умной, талантливой, красивой, лучезарной, доброй девочкой каждый день. Пусть будет окрашен красками счастья, любви, мира, тепла, доброты, благодати и чудесами. Аленка, мы тебя любим. Русское радио присоединяется. Дальше поздравление от внука летит. Хочу поздравить Татьяну с юбилеем, 60-летием. Желаю счастья и здоровья. Доброго субботнего дня, Русское радио. Большой привет нашим бойцам, которые сейчас стоят на защите Родины нашей великой России. Ребята, мы с вами. Победа за нами. Маруся, Луганская Народная Республика. Публика, Маруся, мы вас поддерживаем. От Сергея большой привет Ольге Комаровой. Выздоравливай, пусть болезнь отступит, а родные будут рядом. Все у тебя получится.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: И полетели дальше в столе заказов на субботнем русском. Привет, любимое русское радио. Пожалуйста, передайте привет любимым деткам, сыну Егору, доченьке Валерии. Их очень сильно люблю, от Ольги. Дальше большая семья и все друзья поздравляют потомственного учителя танцев, чечеточника, аккомпаниатора и хореографа из Санкт-Петербурга. Это Михаил Михайлович Уманец. 75-летием вас, Михаил Михайлович. Дальше вот так продолжается письмо. Дорогой, уважаемый Мих-Мих, воспитал не одно поколение замечательных артистов. Желаем здоровья и творческого долголетия. Русское радио присоединяется. Отправляемся в город Химки. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет вам и моей любимой Юлии Авдеевой и всей маршрутке, в которой мы сейчас едем на свадьбу. Вот это я понимаю, вот это праздник, вот это день счастливый. Дальше Инге Богачевой, Марине Вихиревой и Свете Смирновой. Большой привет от Леши. Здравствуйте, Русское радио. Моему мужу большой привет. Вадимка, ремонт закончен, а значит, все отлично. Все просто прекрасно, когда ремонт закончен.
1: Реклама на русском радио.
2: Нужен бетон? Есть. ЖБИ? Есть. Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
3: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
8: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр. Оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
10: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
11: Не просто брусчатка, а добрая сказка про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
12: Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
1: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.
2: Время привет.
1: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляйте свои послания дальше на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры русского. Есть у нас и канал в Максе, читаю сообщения оттуда и смотрю в Одноклассники и Контакт русского радио. Илья Крылов у микрофона. У учителя физической культуры Зимовниковской средней образовательной школы номер 6 имени Героя России Дьяченко Натальи Викторовны Пятницкой сегодня праздник, день физкультурника. Желаем счастья, здоровья. С уважением, Сергей из Ростовской области. Дальше. Родное любимое русское радио, спасибо, что вы всегда с нами. Мы едем в Хорватию, обещаем отдохнуть и за вас. Германия, семьи Иоста и Кистера. Ух вы, какие дразнилки! А у нас тоже в России лето, и мы тоже здесь прекрасно отдыхаем. Ребята, вам привет из Москвы и студии русского радио. Дальше семьям Голомысовых от семьи Барышниковых. Большой привет соседям, желаем отличных выходных. Любимое русское радио, Ване и нашей собачке Джесси, привет, с вами всегда есть что делать, так классно, весело, даже ремонт, люблю вас, Маша. Маша, мы вас любим. Русское радио любимому мужу Саше и лучшему соседу Яну, который сейчас накрывает крышу. Ребята, привет, мальчики, я вас верю. Деревня Плиговки, от Светы было это послание.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Написали на Русское радио, и невозможное возможным в момент стало. Ваше письмо уже в эфире на моем столе. В столе заказов. Привет, Русское радио. Большой привет жене Алене и детям Самиру, Захару, Никите и Матвею. Добрый день Егору Горобцу от Даши. Большой привет. Желаю хорошего настроения и прекрасного дня. Дальше. Сегодня день рождения у Наташеньки Пазюбан. Желаю солнечного настроения, радостных событий, всегда оставаться такой же энергичной, целеустремленной. Поздравление было от Татьяны. Русская присоединилась. Дальше поздравляем дорогую внучку Анечку Кокурину с поступлением в ВУЗ. Аня, твоя мечта сбылась. Будь дальше такой же уверенной в себе, иди к своим целям. А мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка Мироновы, поселок Лежнево Ивановской области. От Надежды послание. Привет в город Киров. И вам, Русское радио, тоже привет. Также драгоценным родителям Виктору и Елене. Не унывайте, все будет пучком. Скоро женим вашего сына на сокровище несусветном и выдохнем всем добра. Вот это вы сказали. Ну, пусть будет так, и пусть дальше все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: лучшие.
1: Собирайте друзей, если пока еще не собрали. Русское радио погромче. И отдохнете классно. Будет вам лучший день. Илья Крылов у микрофона. Продолжаю стол заказов. Любимому мужчине Алёше большой привет. Люблю тебя, скучаю. Жду в гости на котлеты. Алена нажарила котлеток. Аромат такой. Пальчики оближешь. Дальше привет из Луганской Народной Республики, из города Северодонецка. Большой привет мужу Дмитрию. С днем рождения, мы его любим. Виктория поздравляла, русская присоединилась. От Дианы привет мужу Сереге, дочи Еве и Верочке. Вероники, наверное, все-таки. Я люблю вас, ваша мама. Илья, добрый день. Хочу поздравить всех слушателей русского радио, у которых есть кошки, со Всемирным днем кошек. Желаю всем владельцам кошек крепкого здоровья, оптимизма, любить своих питомцев. А у кого нет кошек, обязательно завести себе кошку или котика. Кормить бездомных кошек и котов на улице. Это очень доброе, благородное дело. От доброй души человечек Виктории из Санкт-Петербурга написала это послание.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите.
1: Если хочется зевать...
2: Утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
2: Крутые новости.
4: Крутые игры.
2: Крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Ищу и сказать, что я иногда жду тебя, иногда не жду тебя, это ничего не сказать, потому что всегда жду, с восхищением встречаю тебя, Артем Сорокин.
1: В привет, Илья.
0: Ну и всех своих коллег, кто приходит на Русское радио в эту минуту. Кстати, что ты нашел этим летом или пока еще ищешь, быть может?
1: Мне кажется, самое главное, самое интересное, что можно найти вообще летом, это какие-то новые закоулки, новые пространства. Я уж молчу про новые города, новые страны, но хотя бы вот новые районы, где ты неожиданно открываешь свой город, свой поселок, свое какое-то место, где ты живешь, и удивляешься: о, оказывается, я этого местечко не знал. Какой-то пруд, какой-то парк. В общем, время еще есть, друзья. Выходим гулять, ищем новые пространства в том месте, где вы живете.
0: Да, туда-сюда, потому что 3 недели у нас летних еще в запасе.
1: Ну, будем надеяться на бабье лето.
0: Ну, бабье-то мы ждем, да.
1: Будем надеяться на теплый октябрь. Мы же оптимисты на Русском радио.
0: Абсолютно
1: точно. Надеемся на хорошую погоду, несмотря ни на что.
0: Да, все, Артем, у тебя труды, заботы музыкальные, приятные. У меня дорога домой. Но уже завтра мы опять будем вместе 15 часов по Москве. Всем спасибо. Всем пока и отличного продолжения выходных.
2: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском радио.
1: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
2: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: 8 августа в Микее.
6: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: На лесоторговой базе купишь все для стройки.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Моя стихия – движение. Мое рабочее место – мощная современная техника. Мое дело – двигаться вперед. Моя команда – Мираторг. Если ты тракторист или водитель категории С, Е, тебе к нам. 8-980-319-2000. 8-980-319-2000.
2: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
0: 8-960-591-66-61.
3: Брекеты – это модно. Красивая улыбка – это бесценно. Брекет-система всего за 17 тысяч рублей. Это не цена, это комплимент. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова, 63А. stomsm.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительное.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В августе в стране вступает в силу ряд важных законов. Так, правительство получит дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Выпускники медвузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и участвующие в программе наставничества, смогут получить господдержку. Помимо этого, вводится запрет на капитальное строительство в зонах, подверженных паводкам. А программу гаражной амнистии продлили еще на 5 лет. Минцифры предложили запретить детям получать СМС-рассылки, причем это коснется авторизации и входа в онлайн-сервисы. Такие поправки планируют внести в постановление о правилах оказания услуг телефонной связи. Кроме того, согласно инициативе, несовершеннолетние абоненты не смогут звонить на иностранные номера.

Много ли человеку надо для счастья? Нет, иногда достаточно субботы. Правда, это субботнее счастье все равно проходит в основном в делах с пылесосом, с ведром и шваброй, с продуктовым пакетом или запахом готовки на кухне. Такое вот наше субботнее счастье, какое есть. А если помечтать, друзья, все-таки мне кажется, между субботой и воскресеньем должен еще быть какой-то день. В субботу хозяйственные дела, в воскресенье все мысли о понедельнике. А вот так, что полностью расслабиться, нужен еще какой-то день. Но что имеем, то имеем. Будем пытаться лавировать и успевать все. Русское радио, конечно, поможет песнями, настроением. Меня зовут Артем Сорокин. Я с вами далее. Всем большущий привет.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочкина 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: В большой семье микрорайона «Соловьиная роща» случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет? Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
4: А для китайских авто найдете?
3: Конечно! Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
5: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
6: 8-960-591-66-61.
7: По какому принципу вы выбираете дверь?
8: Дизайн. Качество.
9: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
10: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
11: Двери от 3500 рублей.
12: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
13: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
14: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
18: Что слушает страна? Любимая на русском.

Да когда ждать-то, в общем, 3 недели до конца августа? Уж если не ждать, а начинать отдыхать, то прямо сегодня. Красивая дата на календаре 08.08.2026. Свадьба сегодня проходит у кого-то в эту красивую дату. А для ускорения и для энергии еще такой факт. Сегодня 220-й день года, друзья. Ну как 220 вольт. Вот кому нужно подзарядиться? Может быть, как раз сегодня 220-й день. До конца года остается ровно 145 дней. Какие у нас сегодня красивые цифры. Ну ладно, на местности сориентировались, на календарь посмотрели. Давайте и в наш плейлист посмотрим. У нас в планах Жасмин, Бурито, а субботу на русском продолжит та еще творческая парочка Джиган и Юлия Савичева. «Отпусти».

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Никогда не произносите «У меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «Это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

счастье – это что-то такое совершенно неуловимое. И, наверное, лучше всего могут объяснить, что такое счастье наши дети. Вот как-то у детей оно получается гениально и просто формулировать, без всего наносного и лишнего. Ну вот, например, счастье – это когда радуются все, веселятся и улыбаются. Полина, 6 лет. Счастье – это быть вместе с мамой. Марина, 5 лет. Счастье – это есть шоколад. Миша, 7 лет. Или еще, вот, например, Дима, 6 лет. Счастье – это когда кто-нибудь тобой гордится. Например, ты выиграл медаль. Женя, 10 лет. Счастье – это когда сбывается заветная мечта. Счастье – когда я веселая, не скучно. Вика, 8 лет. Счастье – это когда меня хвалят, говорит Ксюша, 8 лет. Когда мама веселая, когда со всеми можно поразговаривать, когда дедушка объясняет интересные вещи. Ну вот надо у детей, мне кажется, наших учиться простоте восприятия и вот смотреть в корень, что называется. А про музыку мне понравилось, когда все поют, то, что сказал Антон, 7 лет. Угу.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. ООО «Т-банк 0+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
13: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русском.

Да, желание улететь в отпуск в начале августа, оно, конечно, огромное. Вот, например, новость, которую только что прочитал. Новость сегодняшнего дня у нас тут в Москве. Две девушки опоздали на рейс в Шереметьеве и попытались догнать буксируемый самолет уже на перроне. Их задержала полиция, при этом неизвестно, как они попали в эту зону. Ну, то есть вот самолет уже начинает рулить, уже он, получается, отъезжает, и тут подходят к нему две девчонки, чуть ли не по взлетно-посадочной полосе. Сразу же такая... мысль возникла, Дубайск не может ждать. Боролись до последнего, как говорится. Хотя до последнего, это если бы они на стойке шасси уже взлетели. Целеустремленные москвички. Вот что значит начало августа. Отдыхать-то очень хочется. Мы с вами нацелены тоже на хиты в эту субботу. Меня зовут Артем Сорокин, с вами Русское радио. Всем прекрасной субботы. Серебро в продолжении.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра ожидается малооблачная погода. Утром плюс 13-16. Днем 21-22 градуса тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления умеренный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
3: «Черная пятница». Весь август. В «Тенет Премьер Авто».
4: Ты сам решаешь, как покупать в «Тенет Премьер Авто». Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
6: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. Семья. Когда важно быть уверенным.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Фарш деликатесный из свинины собственное производство. 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
11: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
12: Один раз я очень устал. И теперь... не могу отдохнуть обратно.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Москве из-за велогонка перекрыли центральные набережные. Сейчас нельзя проехать в том числе по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. Также закрыты участки на Котельнической, Гончарной и Краснохолмской. Сегодня в Москве проходит велогонка «Ла Страда» с круговым маршрутом. Велогонщики стартуют и финишируют в Крылатском. Там также перекрыты многие улицы. Маршрут проходит и по центру города. В Госдуме сообщили о переносе срока оплаты коммунальных услуг за июль с 15 на 17 августа. Это связано с тем, что 15 выпадает на субботу, объяснили в Комитете по строительству. Там уточнили, что платеж, внесенный 17 августа в понедельник, будет считаться своевременным. С марта в России установили единый срок оплаты ЖКУ не позднее 15 числа каждого месяца. Раньше штрафные пени за просрочку начинали начислять с 10 числа. Вновь к столичным новостям. В Москве на шоссе энтузиастов открыли новую развязку. Она расположена на крупном перекрестке недалеко от Московской кольцевой автодороги, на пересечении вылетной магистрали со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом. Эстакада шестиполосная, по три полосы в каждом направлении. Как отметили в мэрии, объект улучшит транспортную доступность трех районов Москвы и подмосковной Балашихи. В Подмосковье на железнодорожных переездах оборудовали специальные зоны видимости. Появилось около 200 так называемых треугольников видимости. Это территория, очищенная от деревьев и кустарников, благодаря чему значительно улучшается обзор для водителей машин, подъезжающих к железной дороге, и локомотивных бригад поездов. Чаще всего треугольники видимости создаются на участках с интенсивным движением. По данным областного министерства транспорта, в Подмосковье почти 350 железнодорожных переездов. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. Ближайший

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Брутальный ловелас, Дон Жуан и хитрый котяра. Артур Пирожков с песней «Самый красивый» открыл новый час на русском радио. Почему вдруг котяра, а почему бы и нет? Похож. Тем более, что сегодня по всему миру отмечается День кошек, друзья. Неофициальный мировой праздник в честь кошек. В этот день люди по всему миру выражают свою благодарность этим животным за их заслуги и демонстрируют им свое почтение и любовь. Человеку нужен кот. Кот его всегда поймет, даже если сложный случай в жизни вдруг произойдет. Вообще, давно подмечено, что кошка никогда не подружится с тем, кто не способен ее полюбить. Кошки в людях не ошибаются. Ну, а как здорово и очень остроумно сказал Чарльз Диккенс, вы не можете просить большего, если у вас есть кошка, которая любит вас безоговорочно. Сам счастливый обладатель кошки. И, друзья, обязательно сегодня побалуйте своего пушистика чем-нибудь приятным, вкусненьким.

0: Реклама на русском.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочки на 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 60%. Магазин «Стокхолл». Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
5: 8 августа в Микее.
6: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Школа зовет? Пора выглядеть на пятерку. ТРЦ «Галактика» – ваш галактический выбор школьной формы. Комфортные брюки, элегантные юбки, стильные рубашки и аккуратные жилеты. Все, чтобы выглядеть безупречно. Ждут вас в магазинах «Джимми», «Кроха», «Детский мир», «Молодежка», «Яралаш», «Кари Китс». Прилетайте за обновками в ТРЦ «Галактика».

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
6: Что слушает

раз сегодня, 8 августа, в красивую дату 08-08-26. Многие пары играют свадьбу. Совет вам да любовь, дорогие, горько. Кстати, не только это российская традиция, тяга видеть красивые цифры в дате бракосочетания. Например, сегодня, 8 августа, в Японии прошли коллективные торжества в честь молодоженов и массовые церемонии регистрации браков. Поводом для праздника стало совпадение в календаре трех восьмерок. Почему трех-то, а не двух? Сейчас объясню. Так вот, восьмерки в Японии традиционно считаются символом удачи и благоприятным знаком для начала семейной жизни. Ажиотаж объяснялся уникальным стечением обстоятельств. 8 августа стало восьмым днем восьмого месяца, восьмой год эры Рейва, который действует в стране согласно системе летоисчисления по эпохам правления императоров. Рейва здесь имеется в виду не танцевальной музыки, электронной, а просто летоисчисление японских императоров. Подобное сочетание цифр 8-8-8 встречается редко, поэтому многие пары стремились воспользоваться моментом, чтобы закрепить свой союз под счастливым знаком. Ну, короче говоря, нашим молодоженам тоже удачи, счастья, а кто не женится пока или не собирается, или пока не может найти пару, ну пусть вот сегодняшний день тоже станет для вас началом чего-то хорошего и такого яркого и замечательного. Русское радио вместе с вами в продолжении Валерия.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
14: 18+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну или как альтернативное название этой песни Иванушек — «Тополиный пух, жара, общи». Соболезным всем аллергикам и пытаемся все-таки проводить август по-человечески. Да, вот жизнь, она вообще такая двоякая штука. Лето, но какая-нибудь аллергия присоединится, правда? Так что без антигистаминных и выйти порой не получается. Я вот сам с Кубани приехал, у нас там амброзия вызывает аллергии. Как раз сейчас цветение амброзии началось, созваниваюсь с родственниками. Уже апчхи, ну вот как-то так и живем. Но лето продолжается еще 3 недели. 3 недели кайфуем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Недавно я вспомнила крылатое выражение «голубая кровь», а сегодня хочу продолжить эту тему. Все знают выражение «из грязи в князи». Это издевка в адрес человека, который выбился из самой бедности в богатство, но, приобретя славу, зазнался и от прежних знакомых начал воротить нос. А появилось это выражение благодаря Алексею Толстому. В его романе «Петр I» фразы «из грязи в князи» характеризуется ближайший сподвижник императора Александр Меньшиков, сын придворного конюха. В 13 лет, начав карьеру с должности денщика, Меньшиков дослужился до высочайших военных и административных наград, стал одним из крупнейших землевладельцев Российской империи, получил титул светлейшего князя Ижорского и даже стал первым губернатором Санкт-Петербурга. Сделавшись князем, простолюдин Меньшиков стал символом Петровской эпохи, давшей большие возможности людям разных сословий. Но, к сожалению, проворовался и, лишившись всего состояния и богатейшей недвижимости, был сослан семьей в Сибирь. Вот и думай теперь, если уж повезло выбиться в князи, то нужно и соответствовать высшему чину и рангу, и ни при каких чинах не воровать и не зазнаваться, чтобы достойно пройти все испытания и огонь, и воду, и медные трубы. Кстати, еще одно крылатое выражение, о котором я вам как-нибудь расскажу. А пока прощаюсь с вами до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви. Вы берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?

0: Тес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Дмитрий Маликов на Русском радио в 16.45. Ну, в общем, пожелание умудриться, помимо дел важных на этих выходных, еще и очиститься, отдохнуть. Вот Дмитрий Маликов спел про начать с чистого листа. Мне стало интересно, как сам Дмитрий отдыхает? Где черпает силы и энергию? Ну, разумеется, любит играть на фортепиано. Самое важное, Дмитрий Маликов может часами наигрывать мелодии, чтобы перезарядиться, найти новые идеи. Иногда привозит инструмент с собой в поездки. И я такой представляю, как Дмитрий, скажем, ну, едет, например, в Италию и везет с собой рояль. Мол, только на этом рояле у меня получаются гениальные мелодии. Этот рояль везде со мной, я без него вообще никуда не могу поехать. Ну, конечно, это не так, скорее всего, это синтезатор. Насчет отдыха. Бывает, что в компании друзей, ну, например, с Игорем Бутманом, Дмитрий Маликов играет в футбол в составе любительской команды. Это что касается отдыха. Еще ему нравятся походы за грибами. И, чтобы снять напряжение, Дмитрий Маликов иногда посещает баню. У них даже есть традиция ходить в баню с друзьями. Ну, в общем, отдыхаем. Кто как может, кто как хочет. Конечно, под песни на русском.
1: Артем Сорокин.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20. Завтра ожидается малооблачная погода. Утром плюс 13-16. Днем 21-22 градуса тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления умеренный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
3: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
2: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
3: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
2: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
3: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Моя стихия – движение. Мое рабочее место – мощная современная техника. Мое дело – двигаться вперед. Моя команда – «Мираторг». Если ты тракторист или водитель спецтехники, тебе к нам. 8-980-319-2000. 8-980-319-2000.
6: Готов к учебному году? ТРЦ «Макси» – стильный шопинг для отличной учебы. Здесь ты найдешь все необходимое. Одежду и обувь от брендов «Гулливер», «Акула», «Кроха» и «Фандей», спортивную форму в «Спортмастер» и «Фамилия», рюкзаки и канцелярию в «Детском мире» и многое другое. Все для твоего успеха в одном месте. ТРЦ «Макси» – твой старт в новый учебный год.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
10: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минздрав рекомендовал включить в перечень жизненно важных еще 9 препаратов. При этом российские фармкомпании производят только 4 из них.

0: стандартным рамкам. МВД не считает их использование нарушением. Однако некоторые автомобилисты из-за таких креплений лишились удостоверений, пишет РБК. В Верховном суде пояснили, что при рассмотрении таких дел в суде нужно выяснить, позволяет ли конкретное устройство скрыть или изменить номер, либо помешать его идентификации. Абитуриенты, не прошедшие на бюджет, получили второй шанс. Вузы откроют дополнительно более 60 тысяч бесплатных мест. Претендовать на них можно будет после завершения зачисления по квотам. К настоящему моменту по квотам зачислено уже почти 120 тысяч человек. Как рассказали изданию «Коммерсант» представители педагогического сообщества, открытие новых групп потребует дополнительных ресурсов, а многие вузы уже спланировали нагрузку и могут не справиться с таким расширением. Ну и последнее. У берегов Италии обнаружили корабль времен Древнего Рима с амфорами на борту. Предположительно, судно было построено во втором веке до нашей эры. Его нашли в 3 милях от побережья на 50-метровой глубине. Власти Италии назвали находку одним из важнейших подводных археологических открытий последних десятилетий. У меня на этом пока вся информация. Далее эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
1: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
1: на русском радио.
3: Если в происходящем вокруг вы перестали видеть какой-либо смысл, надо срочно сходить к окулисту, как шутят представители этой профессии. А сегодня 8 августа, и в мире еще один важный праздник – Всемирный день офтальмологии, друзья. Офтальмология – область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию, болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактику глазных болезней. Офтальмолог, реже окулист, врач, практикующий офтальмологию. Ну и, как говорят офтальмологи, если вам нужны глаза,

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто ленты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на русском.
1: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников, от разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы, полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
3: 8 960 591 66 61.
4: 8 августа в Микее.
5: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
7: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
12: По какому принципу вы выбираете дверь?
13: Дизайн. Качество.
14: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
15: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
16: Двери от 3500 рублей.
15: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
17: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас, каждую неделю, понедельник!
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
19: Что слушает страна?
20: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
19: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Отдыхаем с музыкой.

Звонки на русском радио с фразой «Чтобы позвонить тебе снова и сказать простые слова». А я вот подумал, что в 26-м году мы все меньше и меньше звоним друг другу. Да, я почитал, почему так происходит. Ну, глубинная причина в том, что изменилась сама природа нашего общения и ритм жизни. Во-первых, появились удобные альтернативы. Мессенджеры позволяют отвечать в удобное время, не прерывая дела. Во-вторых, конечно, звонки часто вторгаются в личное пространство, нарушают поток мыслей, серьезных мыслей. Поэтому люди инстинктивно их как бы избегают, звонки. В-третьих, на это наложился опыт с мошенниками. Теперь многие с опаской относятся к звонкам с неизвестных номеров, что тоже снижает желание общаться таким способом. Ну и, наконец, в целом выросла ценность личных границ. Переписка дает больше контроля над тем, какой информацией делиться и в каком объеме. Вот, знаете, почитал это все, понимаю умом, что да, вроде аргументы логичные, а вот все равно скучаю по тем временам, когда ты просто кому-то звонишь, и человек сразу же берет трубку. Но почему все сейчас так усложнилось в наше время? И как же я люблю тех людей, которым вот набрал, и они сразу взяли трубку, договорились, встретились, вот прямо сегодня, а?

все будет солнечно хорошо. Дыши летом.

0: Немного засыпаем ближе к вечеру суббота. Не знаю, как в вашем регионе, у нас тут жара в столице, плюс 27, голова немного плавится, все плавится, точно можно что-нибудь перепутать в этой обстановке. Как-то нужно взбодриться нам сейчас, так как уже через полчаса будем нырять с вами в бассейн с вашими приветами в столе заказов. Но прежде нужны какие-то такие танцевальные, энергичные песни. Например, группа «Фабрика» у нас минут через 6, «Четрание», а Настя, Дима Билан, потанцуем под их историю. Эпилог, а пока же Андрей Губин «Ночь на русском». Мысленно готовимся к столу заказов.
1: Золотая история. Андрей Губин «Ночь».

0: отдыхают в выходные и чужие, и родные. Все! Русское радио! Празднуем!
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: На этой неделе номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Прекрати мне спать.
0: Номер первый.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
11: Такие мы удивительные люди.
10: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Это Маша Вебер на русском радио. Поставь на стоп. Песня, по словам Маши, о моменте, когда шум мегаполиса, бесконечная суета повседневности будто замолкают. Это пауза, которая дает шанс остановиться и разобраться в собственных чувствах. Ну, кстати, пара моих знакомых слышит название этой песни как «Поставь на стол», а не «на стоп». Что, в общем, перед столом заказов очень даже уместно. «Поставь на стол заказов». Он уже в следующем часе. Ну что, 17:46, время московское, суббота. На русском радио продолжается, и наконец-то мы с вами добрались до этапа, когда уже будем передавать приветы, общаться, поздравлять друг друга с праздниками. Сегодня они есть, и завтра они тоже будут. Ну и кое-какой интересный сюрприз в начале стола заказов. Музыкальный сюрприз тоже будет.
1: Артём Сорокин на русском радио.

0: обосрался, блин!
1: Реклама на русском.
2: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, Лавочкина 105.
3: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Стой!

0: Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
2: На лесоторговой базе купишь все для

0: Акции.
1: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Птица счастья была подозрительно синей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

сильным ветром, ливнем и градом больше всего пострадали три района – Урицкий, Покровский и Мценский, а также окрестности самого Орла. Российские нейросетевые модели получат государственную поддержку. Для них планируется создать целый ряд льготных условий. Это упрощение подачи документов, аренда центров обработки данных ЦОД и другие опции, пишет газета «Известия». Власти упростят получение статуса национальной и суверенной нейромодели, а для проверки решений разработают единый набор тестовых заданий. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова рассказала об истории адресной помощи семье из Свердловской области. После смерти мужа многодетной маме помогли специалисты, врачи и родственники. Благодаря комплексной поддержке женщина смогла справиться с трудной жизненной ситуацией.

0: их работников. Спрос на такую подработку за год вырос на треть, а заработать можно в среднем 5000 рублей в день. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Суббота! Это такой день, когда очень хочется отдохнуть, но пока думаешь, с кем это сделать, наступает воскресенье, день, когда хочется отдохнуть уже от всех. Так что не теряем времени, отдыхаем где угодно, как угодно, с кем угодно. И, конечно, попутным участвуем в столе заказов русского радио. Он уже начался. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Ну и начать этот час хочется с большого привета всем строителям, которые завтра отмечают свой профессиональный день. Дорогие наши строители, ваш труд – это основа развития городов и благополучия миллионов людей. Благодаря вам строятся новые дома, дороги и целые районы. Отдельное спасибо московским строителям за современный облик нашей столицы и ее развитие. Желаем вам крепкого здоровья, безопасной работы и новых грандиозных проектов. С наступающим праздником, с юбилеем! Прямо сейчас в вашу честь звучит песня в исполнении Ирины Дубцовой на русском. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Черная пятница. Весь август в Тенет Премьер Авто.
2: Ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на

0: своих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банк ВТБ ПАО.
2: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
3: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 8 августа в Микее.
6: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
9: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Камбала свежемороженая без головы 349 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
10: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
11: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
12: 77-77-03.
11: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
13: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
14: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
15: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
17: Что слушает страна?

0: будет хорошо. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте еще раз о поводах дня сегодняшнего. Всемирный день кошек, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии, День физкультурника в России, а еще день рождения холодильника. Вот уж да, это самое лучшее изобретение для выходных. Ну что, стол заказов продолжается. Пишите о ваших поводах, ваших юбилеях, днях рождениях, праздниках. Добрый вечер, любимое русское радио. Передайте привет моим любимым Сергею, Лидии, Виктору, Людмиле и Игорю. Мы сегодня дружной компанией отдыхаем на нашем любимом озере в Кёльне. Погода замечательная и настроение отличное. Всем добра и любви. Привет, Димуля, отличного вечера и настроения. Я тебя люблю, восхищаюсь тобой, пишет Натусечка. Не описать тех чувств, что я к тебе испытываю. Наслаждаюсь тобой и обожаю. Натусечка, вы так часто пишете комплименты в адрес Димули. Я уже захотел увидеть этого Димули. Что ж там за такой Димуля, которому такие комплименты? Комплиментище, я бы даже так сказал. Плюс, все-таки хочется увидеть хоть один ответный комплимент от Димули. Димуля, ну вам не стыдно? Натусечка такие комплименты пишет вам каждый день, а вы молчите.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
4: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
5: 6+.
6: Сюрприз от 5 канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем передавать приветы. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. Это Русское радио. Передавайте привет не таким, как все, любимым людям. Ну вот Лиза, например, пишет: Левушка, любовь моя, спасибо за то, что я рядом с тобой самая счастливая. Ты моя удача в жизни. Вот прям как начало какой-то песни. Красиво у вас получается. Всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Всех слушателей Русского радио поздравляю с выходными, желаю провести их как следует, естественно, в компании с Русским радио. Добрый день, любимое Русское радио. Передайте огромный привет моим родителям Сомовым Виктору Николаевичу и Зое Николаевне. Они вместе уже 56 лет. Я желаю им здоровья и долгих лет. Люблю вас, мои дорогие. Так, Русское радио, передайте привет сестре Ольге, маме Валентине Михайловне. Они на даче. Хорошего урожая, чтоб все спорилось. Это Ирина, да уж. У всех дачников сейчас такая горячая пора. Да, в общем, она будет продолжаться не только в августе, но и в сентябре, и в октябре. На даче, ну вот, судя по моему отцу, который тоже дачник, вообще на даче не бывает так, что ты приехал и нечего делать. Всегда горячая пора. Ну, практически круглый год, разве что когда снег уже выпал. Ну, и то можно что-нибудь там подпиливать, убирать, собирать и так далее. Короче говоря, всем дачникам большой привет. Спасибо, что слушаете Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время еще есть. Сергей пишет: добрый день, любимое русское радио. С удовольствием слушаем вас всей семьей. Передаю привет из Рыбинска. Анна Маликова на связи. Поздравляю саму себя с днем рождения. Я знаю, что я сильная. Я все смогу, несмотря на невзгоды и ненастье. Да будет у меня счастье. Спасибо, русское, что вы есть, Анна. Присоединяемся. Конечно, человек, который поздравляет сам себя с днем рождения, но это такой смелый, уверенный человек и вообще убежденный, что все обязательно будет хорошо. Вот мы этого вам и желаем. Артем Шевченко пишет: желаю всем слушателям хорошего вечера, отличного настроения, счастья, как в море капель, и поздравляю с выходными. Передаю привет любимым Савиковым, дяде Андрею, жене Кате и двоюродным сестрам Рите и Саше. Также передаю привет бабушке Вале. Они едут домой в Нижний Новгород. Сейчас они, скорее всего, в Волгограде. Желаю счастливого пути, пишет Артем Шевченко, тезка из Прогресса. Привет, Русское радио. Максим из Красноярского края. Передайте привет любимой супруге Евгении, Ванюшиной, любимым дочкам Ирине и Сашуле, сыну Геннадию, внучку Костеньке и любимой теще Татьяне Алексеевне. Спасибо. Ну что, +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры, а стол заказов на русском радио продолжает Дмитрий Маликов и Астеро.

0: с 10 августа. Вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам. Экономьте с Офис Мак. ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света .ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Нет, сынок. Летом мы на море не поедем. На море поедут твои репетиторы. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Встали сообщения, встали заказов Русского радио. Анастасия Васильева пишет: «Привет, у нас сегодня с мужем годовщина венчания, 12 лет, глаза в глаза, душа в душу, люблю его как до луны и обратно. Желаем всем любви». Наталья Азова: «Сегодня у наших сотрудников Ирины и Василия Луговых годовщина свадьбы, 10 лет совместной жизни, желаем им счастья и благополучия». Катюша Дроздова: «Поздравьте, пожалуйста, Алексея Анатольевича из Кандапоги с его 55-летием, семья». Анастасия Попова на связи: «Сегодня мы отмечаем 3 дня рождения маленькой Мирославы, большой Веры и моего любимого мужа Сергея. Передайте им наши поздравления, счастья, удачи, любви. Мы их очень любим. СНТ «Радуга». Юлия Парфенова: «Привет с Урала. Папа Максим, Юлия, Демид и Ульяна поздравляют сына, брата с днем рождения. Буслаева Сережа: желаем, чтобы все мечты сбывались, чтобы все получалось. Расти большой, учись на пятерке. Любим и целуем». Ну вот, кстати, еще одно такое поздравление для сына. Ольга: «Еду с работы, слушая Русское радио. Передайте большой привет моему сыну, моторному Виктору, и всей его футбольной команде «Царицын 2014». И, конечно же, тренеру Сергею Борисовичу. И мне привет, маме Ольге». Ну вот, кстати говоря, насчет спорта. Спортсмен, хоккеист, футболист и вообще, мне кажется, поклонник всех видов спорта. Макс Орлов уже в студии. Макс,
1: здравствуй,
0: привет.
1: Здравствуй. Ты знаешь,
0: как там с хоккеем в августе?
1: Ты знаешь, за последние 2 дня, мне кажется, я стал еще и строителем, потому что так много и так плотно за эти 2 дня общаюсь со строителями. И сейчас, собственно, еду от дорожных строителей, потому что отмечают люди.
0: Отмечают
1: День строителя, хотя он завтра. Но, тем не менее, всем строителям, конечно, большой привет. С праздником.
0: Дорожным
1: строителям тоже. В общем, еще буду говорить и поздравлять.
0: Обязательно. И вот эти 2 дня, и сегодня, и завтра мы обязательно будем поздравлять всех вас, дорогие. Макс Орлов далее со следующего часа. Я Сорокин убегаю. Все, пока.
1: Чао.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
2: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Отлично!

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. Семья. Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В большой семье микрорайона Соловьиная Роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома. Мы строим микрорайоны.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Только сейчас в многопрофильной клинике «Нева» в Смоленске скидка 20% на прием гинеколога и УЗИ органов малого таза. Комплексное обследование у опытных специалистов на современном оборудовании. Успейте записаться по телефону 39-22-33. Женское здоровье под контролем.
9: Клиника «Нева».
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на полосу встречного движения. Сейчас снятые с воздуха фото можно лишь приобщить к административному делу, но нарушителя приходится задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения предложили перевести процесс в автоматический режим. Независимые

0: из Калининграда эта победа стала второй подряд. Позже сегодня состоится еще два матча и оба в Москве. «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон», а ЦСКА сразится с футбольным клубом «Ростов». У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Да, это с одной стороны. С другой стороны, знаешь, что строители и вчера, и сегодня. Поэтому всем вам большой привет. И для вас в том числе все настроение и вся музыка на русском.
1: Макс Орлов. Русском радио.
0: Так, вообще у вечера выходного дня есть одна особенность. Он заканчивается подозрительно быстро. Только утром ты говорил, ох, целый день еще впереди. Потом раз, и уже вечер. Но не спешите мысленно уходить завтра, потому что и от сегодняшнего вечера, от его остатков, можно еще выжить много всего интересного. Давайте вместе посидим, поваляемся, погуляем, я не знаю, все что угодно под музыку и звуки русского радио. Ну, микрофон с этого часа Макс Орлов. Всем большое пламенный привет, ну и, как я уже сказал, музыка для вас.
2: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе с тобой.

0: Реклама на русском радио.
1: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
2: А для китайских авто найдете?
1: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
3: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
4: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: Спасти зуб не вариант? Замените на имплант.

0: порошок, цена на импланты. Всего за 18 тысяч рублей. Это не цена, это комплимент. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова, 63А. stomsm.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Готов к учебному году? ТРЦ «Макси» – стильный шопинг для отличной учебы. Здесь ты найдешь все необходимое. Одежду и обувь от брендов «Гулливер», «Акула», «Кроха» и «Фандей», спортивную форму в «Спортмастер» и «Фамилия», рюкзаки и канцелярию в «Детском мире» и многое другое. Все для твоего успеха в одном месте. ТРЦ «Макси» – твой старт в новый учебный год.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
3: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 60%. Магазин «Стокхолл». Скидка на все. Октябрьской революции, 13А. Телефон 645-112.
4: В большой семье микрорайона «Соловьиная роща» случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: По какому принципу вы выбираете дверь?
7: Дизайн. Качество.
8: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
9: «Оптима двери» – ваши двери.
10: Самый большой выбор дверей в наличии.
11: Двери от 3 500 рублей.
12: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. «Оптима двери». Шевченко, 101А. Телефон 24 43 43.

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

философские разговоры, размышления. А вообще любой летний вечер нужно потреблять правильно, такими, знаете, небольшими глотками. По-эстетски, да не знаю, встретиться с друзьями, долго болтать ни о чем и обо всем сразу. Гулять, опять же, без маршрута. Иногда замолчать, просто посмотреть наверх, на звезды. Потому что лето, это ведь не только про море и отпуск, это про обычные вечера, которые почему-то вспоминаются потом годами. Ну и, конечно, философски, о любви, о расставаниях, как это делает группа «Руки вверх». Меня зовут Макс Орлов, я с вами сегодняшним вечером в одной прекрасной музыкальной компании, здесь, на любимой радиостанции.

вообще есть главный признак того, что лето идет слишком быстро. Ты все еще говоришь, ну вот на следующих-то выходных точно куда-нибудь выберемся, увидимся, встретимся, поиграем на столке, если что угодно. А календарь уже так нервно покашивает августом. Так что не откладываем, выбираемся сейчас, ведь лето точно не умеет ждать. Как собственное время, поэтому если есть сегодня возможность кому-то позвонить, написать, сделайте это. Завтра воскресенье. Да-да, Русское радио призывает вас. Ну и мы с вами и днем, и вечером, и ночью, конечно же, неразлучны. Музыке точно быть, как и настроению. Меня зовут Макс Орлов. Только вперед!

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
6: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Вы по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
13: Макароны по-флотски.

0: это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Это происходит с каждым однажды.

Да-да-да-дан! Но действительно, иногда лучше план на вечер. Это вообще никакого плана. Подальше убирайте телефон, а любимый человек поближе, музыка поярче, погромче, ну а сообщение, дела и вот это вот вечное надо. Пускай немного постоит в очереди. Мир, поверьте, справится без нас пару часов. Ну а мы пока займемся самым важным, будем жить, дышать, наслаждаться летом, впитывать и слушать. Пускай весь мир подождет, как появилась в песне Сергея Лазарева только что. У микрофона Макс Орлов, и слушайте Русское радио. Вся эта музыка для вас.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: По погоде сегодня вечером плюс 16-20. Завтра ожидается малооблачная погода. Утром плюс 13-16. Днем 21-22 градуса тепла. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западного направления умеренный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском радио.
2: Нужен бетон? Есть! ЖБИ? Есть! Лего-блоки и брусчатка? Все есть в «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». «Бетон-гарант». Ритм вашей стройки. Деревня Михновка. 608-609.
3: 8 августа в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
6: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
7: 77-77-03.
6: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
7: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
9: Банкротство влечет негативные последствия. В том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Моя стихия – движение. Мое рабочее место – мощная современная техника. Мое дело – двигаться вперед. Моя команда – Мираторг. Если ты тракторист или водитель категории С, Е, тебе к нам. 8-980-319-2000. 8-980-319-2000.
11: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Московская прокуратура за полгода потребовала заблокировать 150 сайтов. Работа более половины из них уже прекращена, сообщили Интерфаксу в надзорном ведомстве. В столичные суды с января в общей сложности поступило свыше 500 исков о признании информации в интернете запрещенной. За неудаление из интернета запрещенных сведений предусмотрена ответственность широкой градации штрафов в зависимости от того, что это за информация. Далее об авиапроисшествии. В московском аэропорту Шереметьево две пассажирки выбежали на летное поле. Они пытались остановить самолет, когда его уже буксировал ко взлетной полосе специальный тягач. Инцидент произошел еще в конце июля, 25 числа, но пресс-служба аэропорта сообщила об этом только сейчас. Угрозы безопасности полетов не возникло. Полиция задержала девушек. Как они смогли попасть на летное поле, неизвестно. Жилье в Москве стало окупаться в 3 раза дольше офисов. По данным профильных сервисов, новая квартира после покупки окупается за счет сдачи ее в аренду в среднем за 24 года, тогда как коммерческая недвижимость менее чем за 9 лет. Разница в доходности достигла максимума с 2019 года. Причина в разнонаправленном движении цен. Квартиры в последнее время существенно подорожали, но стоимость их аренды почти не изменилась. Что касается офисной и торговой недвижимости, стоимость ее аренды взлетела за последние 6 лет в 2,5 раза. Ну и последние ученые заявили, что пока не могут определить, кто умнее, кошки или собаки. Интеллект животных проявляется по-разному. Формально в коре головного мозга собак насчитывается больше 600 миллионов нейронов, у кошек их в 2,5 раза меньше. Однако ученые не считают количество нейронов достаточным критерием для сравнения интеллекта. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Ох, посмотрел я тут в окошко. Поймал себя на мысли, что летний закат — это вообще бесплатное представление, на которое почему-то мы вечно опаздываем. Дела, пробки, телефоны, потом. А солнце такое посмотрело на нас и говорит: ладно, завтра повторю еще раз, но попытку у тебя все меньше и меньше. Да. В общем, иногда, наверное, действительно стоит замедлиться, посмотреть на небо, ничего не делать, включить музыку любимую. Так что под боком всегда закат, теплый вечер, любимый рядом. Никаких тебе билетов в первый ряд, потому что ты сам делаешь свое представление. Музыка в помощь, и наше настроение тоже для вас. У микрофона Макс Орлов. Добрый вечер.

0: Реклама на русском.
1: Опять что-то сломалось? На прошлой неделе подвеска, месяц назад кондиционер, до этого коробка. Кажется, ваша машина уже сама выбирает, на что потратить вашу зарплату. Хватит ремонтировать, пора ездить. В Havail City Transit V новые автомобили доступны к покупке с комфортным кредитным платежом. Покупайте новый автомобиль вместо бесконечных ремонтов. Запишитесь на тест-драйв в Havail City Transit V. Звоните 51 53 33, лавочкина 105.
2: Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
4: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609 600 609 600.

0: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
1: Диагностика без боли и страха. В клинике Нева вы можете пройти эндоскопические исследования ЖКТ, ФГДС, колоноскопию и биопсию, удаление полипов. Процедуры проводятся на экспертном оборудовании. Доступна медикаментозная седация, безопасный медицинский сон. Запишитесь по телефону 39 22 33.
2: Клиника Нева.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
5: Томми Хилфигер, Дизель, Армани. Бренды говорят за себя сами. И без всяких сантиментов. Скидка 60%. Магазин «Стокхолл». Скидка на все. Октябрьской революции 13А. Телефон 645-112.
6: 1 января. Пора вставать и ужинать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?
8: Мир вокруг.

бывшие такие люди удивительные. А сначала думаешь, как же я буду без него, а потом проходит время, появляется другой вопрос. А чего ты вообще так переживала или переживала? Но злиться не стоит. Некоторые люди приходят в нашу жизнь не навсегда, а чтобы чему-то, наверное, научить. Наверное, так, например, выбирать в следующий раз кого-то получше. Анна Асти наталкивает на какую-то философию, мысли, фантазии. В любом случае, вечером или ночью, летнее, это очень даже актуально. Русское радио здесь. Мы поехали далее.

Девчата на миллион. Ух, это когда улыбка дорогая, характер бесценный, а настроение рядом с ней вообще не продается. Да, мужчины, если встретили такого, не пытайтесь узнать цену. Берите любовью, деньгами все равно не потянете. Юлианна Караблова на Русском радио прямо сейчас. Я еще у нас Клявер, а еще у нас Мари Краймбрери. И не только прекрасного, хорошего летнего вечера вместе с Русским радио вам.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня вспомним историю происхождения крылатого выражения «вешать лапшу на уши». Все знают, что так говорят про наглое вранье. У меня с детства при этом выражении всегда в голове возникала картинка, знаете, как собеседник стоит с кастрюлей длинных таких спагетти и ложкой развешивает их вам сначала на правое ухо, а потом аккуратненько на левое. Итак, версий несколько. Первое связывает выражение «вешать лапшу» с похожим по смыслу глаголом «облапошить». Возможно, со временем это слово и превратило лапу в лапшу. Кстати, в толковом словаре Владимира Даля есть глагол «облапашивать», что в некоторых диалектах значит как раз «обмануть», «надуть». И еще в нем есть слово «облапоха» со смешным синонимом «облапошка», то есть «плут» или «мошенник». Но есть и китайская версия. Так идиома «дай гал мадзинь» означает буквально надевать высокую шляпу, а в переносном смысле давать ложные похвалы или льстить, чтобы обмануть кого-то. Китайские купцы, которые в 19 веке торговали с Россией, когда им было нужно продать более дорогие товары, надевали на голову высокие шляпы, чтобы казаться более уважительными и привлекательными для русских покупателей. Вот так выражение «вешать лапшу на уши» пришло в Россию вместе с китайскими купцами и было широко использовано в русской речи в значении «обманывать» или «дезинформировать». В русском языке, правда, есть и другие крылатые выражения на эту тему. «Пускать пыль в глаза», «лепить горбатого», «заговаривать зубы». Но о них я вам расскажу в другой раз. Желаю вам хорошего настроения и приятной компании. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Ох, вопросы, вопросы, ответы, ответы. Будут ли они? Но всегда вечером и ночью находятся те самые ответы, которые порой днем при свете дня, в общем-то, и незаметны. Это «Русское радио», «Файвста», только что здесь, у микрофона Макс Орлов, так же, как и вы. Слушаю, мечтаю, думаю, фантазирую, пританцовываю, конечно, потому что мое лето тоже вместе с вами идет, протекает, и я его впитываю всем сердцем. 08-08 сегодня, еще одна красивая цифра. В общем, и у вас, и для вас тоже пускай запомнится чем-то невероятным. Что это за

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на русском.
2: Готов к учебному году? ТРЦ «Макси» – стильный шопинг для отличной учебы. Здесь ты найдешь все необходимое. Одежду и обувь от брендов «Гулливер», «Акула», «Кроха» и «Фандей», спортивную форму в «Спортмастер» и «Фамилия», рюкзаки и канцелярию в «Детском мире» и многое другое. Все для твоего успеха в одном месте. ТРЦ «Макси» – твой старт в новый учебный год.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВИН-код.
5: А для китайских авто найдете?
4: Конечно! Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
6: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Арачевский, 6А, телефон 21-89-61.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Покупай акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 3 по 9 августа 2026 года. Пельмени сочные Стародворье 800 грамм 179 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент на этой неделе подписал несколько важных законов. Один из них позволит ведомствам получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Это необходимо для контроля за ценами. Такой мониторинг будет проводиться по всей торговой цепочке от производителя до прилавка. Согласно другому закону, россиян начнут уведомлять об оформлении кредитов через портал госуслуг. Как ожидается, эта мера помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Кроме этого, Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Платить криптовалютой за товары и услуги будет запрещено, она будет доступна только как инвестиционный инструмент. Другой закон распространил систему страхования банковских вкладов на электронные кошельки. Наконец, глава государства продлил гаражную амнистию в стране еще на 5 лет, до сентября 31 года. Капитальный гараж и землю под ним можно оформить по упрощенной схеме. Далее о спорте. На чемпионате Европы по современному пятиборью в Турции прозвучал российский гимн. Россиянин Егор Громадский завоевал золото, опередив по набранным очкам представителей Венгрии и Италии. В современном пятиборье, который еще называют пентатлоном или по старинке офицерским многоборьем, спортсмены соревнуются в фехтовании, плавании, конном конкуре, а также в стрельбе и беге по пересеченной местности. Турнир завершится завтра. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном. В Госдуме предложили обязать производителей указывать на упаковке калорийность всего ее содержимого, а не только 100 граммов, как сейчас. Депутаты направили такое обращение в Минпромторг. По мнению авторов инициативы, такая маркировка будет особенно полезна пожилым людям, родителям с детьми и тем, кто следит за питанием или соблюдает медицинские диеты. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.